0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. В эфире ежедневная получасовая программа Международного радио «Словакия». У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сычикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний день. В предстоящей программе я дала такое название «По волнам нашей памяти». Безусловно, вы поймете, почему я так решила. Итак, после анонса в эфир выйдет наша новая рубрика «Календарь недели». К счастью, у нашей памяти есть неплохая особенность. Иногда мы забываем или стремимся стереть из памяти неприятные события. Но все-таки некоторые помнить просто необходимо. Итак, прошло совсем немного времени с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19. Пандемия и все, что с ней связано, оставило неизгладимый след в нашем обществе в каждой стране. Поэтому сегодня я все-таки решила повторить одну из программ из нашего архива. Она прозвучала в эфире ровно 6 лет назад. Друзья, я вновь приглашаю вас в Словацкий национальный театр. В июне 2020 года гостями русской редакции были дирижер Ростислав Штур и оперный певец Сергей Толстов. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
2: Даты, события, люди. 15 июня 1870 года была открыта Добшинская ледяная пещера. Самая большая ледяная пещера в Словакии и в мире, за исключением альпийских пещер. Пещера расположена в Стратинском Погорье, на северном склоне известнякового холма Дуча, недалеко от шахтерского городка Добшина в национальном парке «Словацкий рай». Вход в пещеру, расположенную на высоте 970 метров над уровнем моря, что примерно на 130 метров выше уровня реки Гнилец, издавна известен как «Холодная дыра». Впервые в ее нижней части спустился королевский горный инженер Эуген Рюфини. Для публики ее открыли через год после обнаружения, а в 1887 году она стала первой пещерой в Европе, освещенной электричеством. До середины прошлого века там даже разрешалось кататься на коньках. В частности, на пещерном льду в летнее время тренировался словацкий именитый фигурист, олимпийский чемпион 1972 года в Саппоро Ондрей Непела, а также бронзовый медалист Олимпиады 1984 года в Сараево Йозеф Сабовчик. Из общей длины пещеры, составляющей 1483 метра, для посещения открыт маршрут длиной 515 метров. Объем льда в пещере превышает 145 тысяч квадратных метров. Толщина льда в большом зале достигает 25 метров. В ноябре 2000 года был утвержден проект расширения объекта всемирного природного наследия пещеры Словацкого и Актелекского карста, включением в него Добшинской ледяной пещеры. 15 июня – день инаугурации словацких президентов, начиная с Рудольфа Шустера в 1999 году. Затем был дважды Иван Гашпарович в 2004-2009 годах, Андрей Киска вступил в должность в 2014, а Зузана Чапутова в 2019 году. И, наконец, 15 июня 2024 года состоялась инаугурация ныне действующего президента Словацкой республики Петера Пеллегрини. 16 июня 1972 года трансплантационная бригада урологической клиники медицинского факультета Университета имени Каменского в Братиславе провела первую в Словакии пересадку почки в больнице с поликлиникой имени академика Ладислава Деррера на Крамарах. 18 июня 1892 года родился Янко Бородач, один из основателей и деятелей Словацкого профессионального театра. Он был театральным режиссером, актером, преподавателем и переводчиком. Во время Первой мировой войны он был отправлен на Восточный фронт, попал в русский плен. Здесь он выучил русский язык, познакомился с русской литературой и принимал участие в деятельности любительского театра. После возвращения в 1918 году в Словакию Янко Бородач начал преподавать и организовывать любительские театральные представления. После окончания Пражской консерватории сначала играл в пропагандистском коллективе Словацкого национального театра, а в 1929 году стал драматургом и художественным руководителем драматической труппы. После Второй мировой войны Бородачу было поручено восстановить Восточно-Словацкий национальный театр, сегодня Государственный театр в Кошице. В 50-е годы возвращается в Братиславу, работает режиссером Словацкого национального театра и преподает в Академии исполнительских искусств, где ведет уроки актерского мастерства и режиссуры. Янка Бородач способствовала расцвету драматического творчества Ивана Стадолы, а также поставил пьесы Яна Халупки, Владислава Надаши Еге, Владимира Гурбана Владимирова и других авторов. 19 июня 1926 года родился словацкий архитект Цветко. Среди самых известных его творений – здание пирамиды Словацкого радио в соавторстве с архитекторами Кислингом и Дюрковичем. Из этого здания мы до сих пор выходим в эфир, как и остальные 7 округов Словацкого радио. Светко также является одним из авторов правительственного отеля «Борик» в Братиславе и автором амфитеатра 40-летия Словацкого национального восстания рядом с Горским парком Словацкой столицы. 20 июня день рождения празднует Душан Рапош, словацкий режиссер, сценарист и композитор, сын словацкого публициста Владимира Рапоша и внук европейского архитектора и строителя Милоша Рапоша. Душан родился в 1953 году, закончил философский факультет университета имени Каменского по кафедре журналистики, а также Академию исполнительских искусств по специализации кинорежиссер. Во время учебы работал на радио, после окончания Академии занимался документалистикой. Помимо работы в кино, занимается театром, сочиняет музыку, например, для балета «Дети Титаника», и пишет тексты песен. Душан Рапош – режиссер кинофильма «Фальшивый принц», «Когда у дракона болит голова», «Цинкопанна», «Бежим уже идет» или же уже ставшего культового музыкального фильма «Фонтан для Зузанны». Авторы песни двое из фильма «Фонтан для Зузанны» – Ваша Потейдл и Борис Филан. И еще две даты. 21 июня 1968 года начались военные учения «Шумава», которые стали предвестником вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию, прекратившего демократические реформы в стране. А 21 июня 1991 года последний железнодорожный транспорт советской армии покинул Чехословакию, положив конец 23-летнему пребыванию оккупационных войск в стране. С 2021 года этот день, 21 июня, является в Словакии памятным днем. Это были некоторые события в истории Словакии, о которых был повод вспомнить на прошедшей неделе.
0: Радио Словакия International.
1: Друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас вас ждет передача из архива русской редакции и навещание Словацкого радио. Давайте вместе вспомним события 6-летней давности.

0: Итак, друзья, сегодня мы приглашаем вас в репетиционные залы Словацкого национального театра. С главными действующими лицами предстоящей программы я встречаюсь впервые после карантина, связанного с коронавирусом. Наш первый гость – известный словацкий дирижер, руководитель оперной труппы Ростислав Штур. Включаем запись.
1: Во время пандемии, во время вынужденного сидения дома, мы все видели, например, как себя ведут певцы, балетные актеры. Но никто не знает, что в эти тяжелые времена делали дирижеры. Вы изучали новые партитуры, строили планы на будущее. Как у вас, маэстро, проходили вот эти месяцы?
2: У меня, как у полно моих коллегов, то пробегало так, что мы, конечно, отдыхали.
3: Это касается не только меня, но моих коллег. Наконец-то мы отдохнули, сказал Ростислав Штур со смехом. К сожалению, были отменены многие концерты, например, в Праге. Поэтому я просто-напросто решил немного отдохнуть от музыки. Но хочу напомнить, что я еще и руковожу и оперной труппой Словацкого национального театра. Поэтому в период карантина я был полностью занят своими менеджерскими обязанностями. Вся наша административная группа каждый день встречалась в театре и работала. Конечно, я не могу ее сравнивать с творческой работой, но без этого не обойтись. Я очень рад, что нам удалось подготовить много необходимых документов, и мы решили все необходимые вопросы.
1: В течение нескольких месяцев у нас был вынужденный перерыв. Мы не ходили в театры, мы не ходили в концертные залы. Недавно мы узнали приятную новость. 27 июня в историческом здании Словацкого национального театра пройдет первый концерт после коронавируса.
3: Можно очень быстро закрыть театр, отменить все спектакли, но гораздо труднее возобновить его деятельность. Должно пройти определенное время, чтобы певцы восстановили свою форму. Приходится учитывать и тот факт, что не все могли репетировать дома. А в театр на время карантина можно было прийти только по специальному разрешению. В связи с первым концертом, о котором мы сейчас говорим, должен сказать, что в нем не будет участвовать оркестр. Солисты будут исполнять арии под аккомпанемент рояля. Выступления с оркестром начнутся с сентября.
2: Але зараз ми приправили таку лагводку про фанчмекеров, є то пісневий концерт з клавіром.
3: Всіх любителей вокальной музыки ждет приятный сюрприз. Мы подготовили концерт романсов славянских композиторов. Со сцены Словацкого национального театра прозвучит музыка словацких классиков Шнайдер, Тарнавского, Ягоня, Сухоня, чешских, Дворжака и Сметаны. Я думаю, что вашим слушателям будет приятно узнать, что Сергей Толстов исполнит романсы Чайковского, Рахманинова и Мусоргского. В концерте примут участие звезды нашего театра Йоганна Фогашева, Терезия Кружлякова, Адриана Кучерова, Михаил Легоцкий, Петр Микулаш и Сергей Толстов.
1: А как вы репетировали? Как проходили репетиции сейчас?
2: Слушки с клавиром уж пробегают нормально.
3: Репетиции в сопровождении рояля проходят в нормальном режиме. Но мы, принимая во внимание ситуацию, не хотим торопить события. Сейчас для нас главное – отлично подготовиться к новому сезону. Ведь в нашем репертуаре 20 опер, у нас еще много работы. Как я уже говорил в начале нашей встречи, отменить представление можно очень быстро, но после длительного перерыва вернуться в нормальную жизнь для этого нужно какое-то время. Поэтому в этом году у нас будут укороченные летние каникулы. 17 августа мы все выходим на работу.
1: Хочу спросить такую банальную вещь. Мы уже настолько все привыкли к маскам. Публика придет в зал в масках. На сцене, наверное, все-таки пианист будет в маске. Певцы вряд ли.
3: Певцы и пианисты будут выступать без масок. Ну а наша уважаемая публика, принимая во внимание актуальные требования, должна использовать маски. Публика в зале будет сидеть в шахматном порядке.
1: А что вы готовите для нового сезона? Когда начинается новый сезон? Потому что в последние годы новый сезон... Сезон начинался праздничным концертом. В этом году что вы планируете?
3: Новый сезон 17 сентября. Мы также начнем с великолепного концерта. В нем будут исполняться сложные произведения. Затем «Аида». Мы запланировали премьеру этой оперы на 27 сентября. Мы очень рады, что наконец-то состоится эта долгожданная премьера. Ведь карантин был объявлен в марте, за 3 дня до премьеры.
1: Я как раз помню, что мы встречались с вами буквально за несколько дней до «Аиды», и вы говорили о том, как вы хотите показать вашу новую премьеру, какая великолепная сцена, и вот это вот все передвинуто.
3: Я был счастлив, что в феврале у нас с огромным успехом прошла премьера «Русалки». Билеты на 5 представлений, состоявшихся после премьеры, были быстро распроданы. Мы были уверены, что и «Аида» понравится публике. Зритель увидит великолепную сцену, роскошные костюмы. Мы серьезно готовились к весенней премьере. Надеемся, что в сентябре не обманем ожидания публики.
0: Ростислав Штур подтвердил, что в результате пандемии у театра были большие экономические потери. Придется экономить, сократится количество премьер.
3: Наконец февраля 2021 года мы запланировали премьеру первой словацкой оперы «Ковач Виланд», которую написал композитор Ян Левослав Белла. Потом мы хотим с этой постановкой выступить в Кошице и Банской Бистрице. Ведь наш театр называется «Народный Девадло», то есть он должен служить всему словацкому народу.
1: Желаем вам больших успехов.
2: Спасибо большое всем.
0: Перед тем, как мы предоставим слово одному из участников первого концерта, который после вынужденного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, состоится в Словацком национальном театре, мы расскажем о словацком композиторе Яне Левославе Белле, премьера оперы которого «Ковач Виланд» намечена на новый театральный сезон. Будущий композитор родился 4 сентября 1843 года в городе Липтовский Микулаш. При крещении ему дали имя Ян Игнац. Он был старшим ребенком в большой семье органиста Яна Беллы и его супруги Терезии. Уже в раннем возрасте стало понятно, что Ян очень талантлив. Он получил прекрасное образование, изучал теологию в городе Банско-Бистрице, а потом в Вене. В 1866 году Белла получил сан католического священника. Однако позже он конвертировал, стал протестантом и женился. Музыка играла огромную роль в его жизни. Основы музыкальной грамоты он получил у отца. Расширил музыкальное образование во время учебы в гимназии. Там не только прекрасно научился играть на многих музыкальных инструментах, но и изучил теорию музыки и композиции. Будучи священником, он играл на органе в костелах. Позже стал профессором музыки, директором музыкального общества, руководил хором. Ян Левослав Белла сочинял не только церковную музыку, но и светскую. Необходимо также подчеркнуть, что ему были близки идеи представителей словацкого национального движения – борьбы за освобождение словацкого народа. Ян Левослав Белла – автор первой словацкой оперы. Она называется «Ковач Виланд» – «Кузнец Виланд». Опера была написана на немецкое либретто Рихарда Вагнера. Несмотря на то, что Белла в течение долгой жизни стал свидетелем многих музыкальных направлений, в основном на его творчество влияла церковная и народная музыка. Над своей оперой он работал с 1880 по 1890 годы. К сожалению, только по прошествии десятилетий опера дождалась первой инсценировки. Премьера прошла в 1926 году на сцене Словацкого национального театра. Оскар Недбал стал первым дирижером. Это было большое событие в культурной жизни страны, так как на Братиславской театральной сцене впервые исполнялась словацкая опера. В одной из лож, окруженной родственниками и друзьями, находился ее 83-летний автор. Публика наградила композитора долгими овациями и огромными букетами цветов. Современники вспоминали, что в глазах маэстро они видели слезы радости. Ян Левослав Белла – один из родоначальников словацкой композиторской музыки, автор первой словацкой оперы. Он скончался 25 мая 1936 года в Братиславе. Покоится на старинном Братиславском евангелическом кладбище. А на одной из тихих улиц в центре словацкой столицы возвышается бюст композитора. А сейчас, уважаемые друзья, вас ждет встреча с солистом оперы Словацкого национального театра Сергеем Толстовым. Это интервью Сергей мне любезно предоставил перед началом репетиции. Включаем запись.

0: Я могу идти на сцену, учу новые романсы. Это радостные минуты, что начинаем работать.
1: Сергей, что значит «вычистил голос»? Я думаю, что для человека непросвещенного это очень интересный термин вокальный.
0: Для меня, в принципе, такой обиходный термин. «Вычистить голос» значит технически вычистить его. Исправить какие-то технические ошибки, которые приходят во время повседневной работы, которые, в принципе, когда ты на сцене, иногда даже не замечаешь. Чтобы вот собраться с мыслями, нужно, естественно, время. Во время карантина удачно все это сложилось, вычистил голос технически.
1: Как вы обнаруживаете, что голос не чист?
0: Первое – это внутреннее ощущение. Мы на сцене себя не слышим, певцы, поэтому я всегда делаю записи. Потом все это прослушиваю, а на следующий день стараюсь исправить все эти ошибки, которые я там нашел.
1: Например, некоторые певцы, не будем говорить имена, гордость оперной сцены, звезды сначала поют тенором, потом переходят на баритон. А вот у вас как с голосом? Меняется он с возрастом?
0: У меня такое ощущение, что у меня голос перебирается в басовую тембральную зону. Там вот я нахожу какие-то новые краски. Хотя я всегда себя ощущаю баритоном. В принципе, голос матереет с возрастом, со временем, с сознанием техники. Я помню, как я поступал в консерваторию, еще в Ленинградскую, закончил уже Петербургскую. Тоже все меняется, не только тембр. Я, в принципе, пел очень несложные вещи. Арии для начинающего баритона. И меня попросили спеть по диапазону. Там не было сомнений, я баритон.

0: Сережа, сколько лет вы уже в Словацком национальном театре? Вся ваша карьера, можно сказать, связана с Братиславой.
1: С 95-го. Я, в принципе, начинал первый сезон в Банской Быстрице. Я вспоминаю на Банскую Быстрицу всегда сердечно. Прекрасные люди были, прекрасные коллеги.
0: У вас большой репертуар в Братиславе. Вы спели много арий главных. Какой спектакль вам больше всего запомнился?
1: У меня было 26 или 28 дебютов, точно уже не помню. Моя премьера была в партии «Де Луна» в Трубадуре. Дебютировал здесь я в Жермоне, 95 октября. В ноябре уже была премьера «Трубадура». Все партии были главные, просто увеличил свой репертуар несколько раз. Практически спел всего Верди, за исключением, может быть, «Риголетто» или «Яго».
0: А русский репертуар?
1: Да, у меня огромные воспоминания на «Орлеанскую деву», когда я пел Лионеля. Это очень удачный спектакль был. Моя работа с дирижером господином Штуром была очень удачная, что касается русских опер. «Пиковая дама», «Орлеанская дева», «Евгений Онегин». Очень хороший был Борис Годунов, партия «Рангони». Мне повезло спеть в Цюрихе эту партию с господином Федосеевым. В Словакии, если идет русская опера, то, естественно, для меня это огромная радость.
0: Сергей, буквально через несколько дней вы выходите вновь на сцену Словацкого национального театра, историческое здание, и вас ждет концерт.
1: Вы знаете, чувства такие странные. Я вспомнил 95-й год. Концерт, который был в помощь сгоревшей опере в Венеции. В принципе, там было очень много исполнителей. Я практически был второй, а Сережа Ларин пел первую арию «Куда-куда вы ударились», а потом я вышел с арии «Вы мне писали». И вот у меня такое было ощущение, что я, в принципе, еще как бы и не спел дебют оперный, но уже в этом концерте я участвовал. Сейчас тоже такое ощущение, что вот после вот этого карантина, всех вот этих событий, тоже вот выхожу и пою русскую вещь, «Благословляю вас, леса», красивый текст из поэмы Толстого Алексея Константиновича «Иоанн Дамасский». Посыл такой, что вот люди, соединяйтесь в одно единое, перестаньте враждовать, давайте соединимся в одно объятие и будем счастливо жить. Этим романсом я открываю концерт. Я надеюсь, что у меня получится, потому что этот романс я пробовал как студент. Признаюсь, что у меня не получилось, он очень драматический.
0: Нужен опыт жизненный.
1: Да, и вот и только сейчас я могу его попробовать в полную силу. Надеюсь, что концерт будет интересный, потому что вообще очень много известных словацких исполнителей, коллег. Для меня огромная честь участвовать в таком концерте.
0: Но ведь романс – это же маленький театр, который буквально разыгрывается на глазах перед публикой за несколько минут. Вы должны вложиться в это небольшое произведение и что касается вокала, и что касается исполнительского искусства. Это очень сложно.
1: Второй романс тоже Чайковского, хотел бы в единое слово. И третий романс Мусоргского «Блоха».
0: Конечно, я хочу закончить это интервью словами. Желаю вам успеха, желаю приятных впечатлений нашей публике. И я надеюсь, что следующий перерыв не будет таким большим.
1: Спасибо, спасибо большое. Думаю, что уже без перерывов и, как говорится, вперед с полной силой, с полной энергией, в надежде, что на планете Земля будут лучше.

0: ваши события, как в первом романсе «Благословляю вас, леса».
1: А сейчас, дорогие друзья, небольшой кусочек из репетиции Сергея.

Дорогие друзья, и небольшое дополнение к этому сюжету. Герои его и Ростислав Штур, и Сергей Толстов без проблем пережили этот страшный период, период ковида. Оба они здоровы, здоровы и их семьи, и они продолжают свою творческую деятельность. И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агуй!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире ежедневная получасовая программа Международного радио «Словакия». У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сычикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний день. В предстоящей программе я дала такое название «По волнам нашей памяти». Безусловно, вы поймете, почему я так решила. Итак, после анонса в эфир выйдет наша новая рубрика «Календарь недели». К счастью, у нашей памяти есть неплохая особенность. Иногда мы забываем или стремимся стереть из памяти неприятные события. Но все-таки некоторые помнить просто необходимо. Итак, прошло совсем немного времени с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19. Пандемия и все, что с ней связано, оставило неизгладимый след в нашем обществе в каждой стране. Поэтому сегодня я все-таки решила повторить одну из программ из нашего архива. Она прозвучала в эфире ровно 6 лет назад. Друзья, я вновь приглашаю вас в Словацкий национальный театр. В июне 2020 года гостями русской редакции были дирижер Ростислав Штур и оперный певец Сергей Толстов. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
2: Даты, события, люди. 15 июня 1870 года была открыта Добшинская ледяная пещера. Самая большая ледяная пещера в Словакии и в мире, за исключением альпийских пещер. Пещера расположена в Стратинском Погорье, на северном склоне известнякового холма Дуча, недалеко от шахтерского городка Добшина в национальном парке «Словацкий рай». Вход в пещеру, расположенную на высоте 970 метров над уровнем моря, что примерно на 130 метров выше уровня реки Гнилец, издавна известен как «Холодная дыра». Впервые в ее нижней части спустился королевский горный инженер Эуген Рюфини. Для публики ее открыли через год после обнаружения, а в 1887 году она стала первой пещерой в Европе, освещенной электричеством. До середины прошлого века там даже разрешалось кататься на коньках. В частности, на пещерном льду в летнее время тренировался словацкий именитый фигурист, олимпийский чемпион 1972 года в Саппоро Ондрей Непела, а также бронзовый медалист Олимпиады 1984 года в Сараево Йозеф Сабовчик. Из общей длины пещеры, составляющей 1483 метра, для посещения открыт маршрут длиной 515 метров. Объем льда в пещере превышает 145 тысяч квадратных метров. Толщина льда в большом зале достигает 25 метров. В ноябре 2000 года был утвержден проект расширения объекта всемирного природного наследия пещеры Словацкого и Актелекского карста, включением в него Добшинской ледяной пещеры. 15 июня – день инаугурации словацких президентов, начиная с Рудольфа Шустера в 1999 году. Затем был дважды Иван Гашпарович в 2004-2009 годах, Андрей Киска вступил в должность в 2014, а Зузана Чапутова в 2019 году. И, наконец, 15 июня 2024 года состоялась инаугурация ныне действующего президента Словацкой республики Петера Пеллегрини. 16 июня 1972 года трансплантационная бригада урологической клиники медицинского факультета Университета имени Каменского в Братиславе провела первую в Словакии пересадку почки в больнице с поликлиникой имени академика Ладислава Деррера на Крамарах. 18 июня 1892 года родился Янко Бородач, один из основателей и деятелей Словацкого профессионального театра. Он был театральным режиссером, актером, преподавателем и переводчиком. Во время Первой мировой войны он был отправлен на Восточный фронт, попал в русский плен. Здесь он выучил русский язык, познакомился с русской литературой и принимал участие в деятельности любительского театра. После возвращения в 1918 году в Словакию Янко Бородач начал преподавать и организовывать любительские театральные представления. После окончания Пражской консерватории сначала играл в пропагандистском коллективе Словацкого национального театра, а в 1929 году стал драматургом и художественным руководителем драматической труппы. После Второй мировой войны Бородачу было поручено восстановить Восточно-Словацкий национальный театр, сегодня Государственный театр в Кошице. В 50-е годы возвращается в Братиславу, работает режиссером Словацкого национального театра и преподает в Академии исполнительских искусств, где ведет уроки актерского мастерства и режиссуры. Янка Бородач способствовала расцвету драматического творчества Ивана Стадолы, а также поставил пьесы Яна Халупки, Владислава Надаши Еге, Владимира Гурбана Владимирова и других авторов. 19 июня 1926 года родился словацкий архитект Цветко. Среди самых известных его творений – здание пирамиды Словацкого радио в соавторстве с архитекторами Кислингом и Дюрковичем. Из этого здания мы до сих пор выходим в эфир, как и остальные 7 округов Словацкого радио. Светко также является одним из авторов правительственного отеля «Борик» в Братиславе и автором амфитеатра 40-летия Словацкого национального восстания рядом с Горским парком Словацкой столицы. 20 июня день рождения празднует Душан Рапош, словацкий режиссер, сценарист и композитор, сын словацкого публициста Владимира Рапоша и внук европейского архитектора и строителя Милоша Рапоша. Душан родился в 1953 году, закончил философский факультет университета имени Каменского по кафедре журналистики, а также Академию исполнительских искусств по специализации кинорежиссер. Во время учебы работал на радио, после окончания академии занимался документалистикой. Помимо работы в кино, занимается театром, сочиняет музыку, например, для балета «Дети Титаника», и пишет тексты песен. Душан Рапош – режиссер кинофильма «Фальшивый принц», «Когда у дракона болит голова», «Цинкопанна», «Бежим уже идет» или же уже ставшего культового музыкального фильма «Фонтан для Зузанны». Авторы песни двое из фильма «Фонтан для Зузанны» – Ваша Потейдл и Борис Филан. И еще две даты. 21 июня 1968 года начались военные учения «Шумава», которые стали предвестником вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию, прекратившего демократические реформы в стране. А 21 июня 1991 года последний железнодорожный транспорт Советской армии покинул Чехословакию, положив конец 23-летнему пребыванию оккупационных войск в стране. С 2021 года этот день, 21 июня, является в Словакии памятным днем. Это были некоторые события в истории Словакии, о которых был повод вспомнить на прошедшей неделе.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас вас ждет передача из архива русской редакции и навещания Словацкого радио. Давайте вместе вспомним события 6-летней давности.

0: Итак, друзья, сегодня мы приглашаем вас в репетиционные залы Словацкого национального театра. С главными действующими лицами предстоящей программы я встречаюсь впервые после карантина, связанного с коронавирусом. Наш первый гость – известный словацкий дирижер, руководитель оперной труппы Ростислав Штур. Включаем запись.
1: Во время пандемии, во время вынужденного сидения дома, мы все видели, например, как себя ведут певцы, балетные актеры. Но никто не знает, что в эти тяжелые времена делали дирижеры. Вы изучали новые партитуры, строили планы на будущее. Как у вас, маэстро, проходили вот эти месяцы?
2: У меня, как у полно моих коллегов, то пробегало так, что мы все, конечно, отдыхали.
3: Это касается не только меня, но моих коллег. Наконец-то мы отдохнули, сказал Ростислав Штур со смехом. К сожалению, были отменены многие концерты, например, в Праге. Поэтому я просто-напросто решил немного отдохнуть от музыки. Но хочу напомнить, что я еще и руковожу и оперной труппой Словацкого национального театра. Поэтому в период карантина я был полностью занят своими менеджерскими обязанностями. Вся наша административная группа каждый день встречалась в театре и работала. Конечно, я не могу ее сравнивать с творческой работой, но без этого не обойтись. Я очень рад, что нам удалось подготовить много необходимых документов, и мы решили все необходимые вопросы.
1: В течение нескольких месяцев у нас был вынужденный перерыв. Мы не ходили в театры, мы не ходили в концертные залы. Недавно мы узнали приятную новость. 27 июня в историческом здании Словацкого национального театра пройдет первый концерт после коронавируса.
3: Можно очень быстро закрыть театр, отменить все спектакли, но гораздо труднее возобновить его деятельность. Должно пройти определенное время, чтобы певцы восстановили свою форму. Приходится учитывать и тот факт, что не все могли репетировать дома, а в театр на время карантина можно было прийти только по специальному разрешению. В связи с первым концертом, о котором мы сейчас говорим, должен сказать, что в нем не будет участвовать оркестр. Солисты будут исполнять арии под аккомпанемент рояля. Выступления с оркестром начнутся с сентября.
2: Але зараз ми приправили таку лагводку про фанчмекеров, є то пісневий концерт з клавіром.
3: Всіх любителей вокальной музыки ждет приятный сюрприз. Мы подготовили концерт романсов славянских композиторов. Со сцены Словацкого национального театра прозвучит музыка словацких классиков Шнайдер, Тарнавского, Егоня, Сухоня, чешских, Дворжака и Сметаны. Я думаю, что вашим слушателям будет приятно узнать, что Сергей Толстов исполнит романсы Чайковского, Рахманинова и Мусоргского. В концерте примут участие звезды нашего театра Иоганна Фогашева, Терезия Кружлякова, Адриана Кучерова, Михаил Легоцкий, Петр Микулаш и Сергей Толстов.
1: А как вы репетировали? Как проходили репетиции сейчас?
2: Слушки с клавиром уж пробегают нормально, уж можно.
3: Репетиции в сопровождении рояля проходят в нормальном режиме. Но мы, принимая во внимание ситуацию, не хотим торопить события. Сейчас для нас главное – отлично подготовиться к новому сезону. Ведь в нашем репертуаре 20 опер, у нас еще много работы. Как я уже говорил в начале нашей встречи, отменить представление можно очень быстро, но после длительного перерыва вернуться в нормальную жизнь для этого нужно какое-то время. Поэтому в этом году у нас будут укороченные летние каникулы. 17 августа мы все выходим на работу.
1: Хочу спросить такую банальную вещь. Мы уже настолько все привыкли к маскам. Публика придет в зал в масках. На сцене, наверное, все-таки пианист будет в маски, певцы вряд ли.
2: Певцы, а клаверисты будут без масок.
3: Певцы и пианисты будут выступать без масок. Ну а наша уважаемая публика, принимая во внимание актуальные требования, должна использовать маски. Публика в зале будет сидеть в шахматном порядке.
1: А что вы готовите для нового сезона? Когда начинается новый сезон? Потому что в последние годы новый сезон начинался праздничным концертом. В этом году что вы планируете?
3: Новый сезон 17 сентября. Мы также начнем с великолепного концерта. В нем будут исполняться сложные произведения. Затем «Аида». Мы запланировали премьеру этой оперы на 27 сентября. Мы очень рады, что наконец-то состоится эта долгожданная премьера. Ведь «Каратин» был объявлен в марте, за 3 дня до премьеры.
1: Я как раз помню, что мы встречались с вами буквально за несколько дней до «Аиды», и вы говорили о том, как вы хотите показать вашу новую премьеру, какая великолепная сцена, и вот это вот все передвинуто.
3: Я был счастлив, что в феврале у нас с огромным успехом прошла премьера «Русалки». Билеты на 5 представлений, состоявшихся после премьеры, были быстро распроданы. Мы были уверены, что и «Аида» понравится публике. Зритель увидит великолепную сцену, роскошные костюмы. Мы серьезно готовились к весенней премьере. Надеемся, что в сентябре не обманем ожиданий публики.
0: Ростислав Штур подтвердил, что в результате пандемии у театра были большие экономические потери. Придется экономить, сократится количество премьер.
3: Наконец февраля 2021 года мы запланировали премьеру первой словацкой оперы «Ковач Виланд», которую написал композитор Ян Левослав Белла. Потом мы хотим с этой постановкой выступить в Кошице и Банской Бистрице. Ведь наш театр называется «Народный Девадло», то есть он должен служить всему словацкому народу.
1: Желаем вам больших успехов.
2: Спасибо большое всем.
0: Перед тем, как мы предоставим слово одному из участников первого концерта, который после вынужденного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, состоится в Словацком национальном театре, мы расскажем о словацком композиторе Яне Левославе Белле, премьера оперы которого «Ковач Виланд» намечена на новый театральный сезон. Будущий композитор родился 4 сентября 1843 года в городе Липтовский Микулаш. При крещении ему дали имя Ян Игнац. Он был старшим ребенком в большой семье органиста Яна Беллы и его супруги Терезии. Уже в раннем возрасте стало понятно, что Ян очень талантлив. Он получил прекрасное образование, изучал теологию в городе Банско-Бистрице, а потом в Вене. В 1866 году Белла получил сан католического священника. Однако позже он конвертировал, стал протестантом и женился. Музыка играла огромную роль в его жизни. Основы музыкальной грамоты он получил у отца. Расширил музыкальное образование во время учебы в гимназии. Там не только прекрасно научился играть на многих музыкальных инструментах, но и изучил теорию музыки и композиции. Будучи священником, он играл на органе в костелах. Позже стал профессором музыки, директором музыкального общества, руководил хором. Ян Левослав Белла сочинял не только церковную музыку, но и светскую. Необходимо также подчеркнуть, что ему были близки идеи представителей словацкого национального движения – борьбы за освобождение словацкого народа. Ян Левослав Белла – автор первой словацкой оперы. Она называется «Ковач Виланд» – «Кузнец Виланд». Опера была написана на немецкое либретто Рихарда Вагнера. Несмотря на то, что Белла в течение долгой жизни стал свидетелем многих музыкальных направлений, в основном на его творчество влияла церковная и народная музыка. Над своей оперой он работал с 1880 по 1890 годы. К сожалению, только по прошествии десятилетий опера дождалась первой инсценировки. Премьера прошла в 1926 году на сцене Словацкого национального театра. Оскар Недбал стал первым дирижером. Это было большое событие в культурной жизни страны, так как на Братиславской театральной сцене впервые исполнялась словацкая опера. В одной из лож, окруженной родственниками и друзьями, находился ее 83-летний автор. Публика наградила композитора долгими овациями и огромными букетами цветов. Современники вспоминали, что в глазах маэстро они видели слезы радости. Ян Левослав Белла – один из родоначальников словацкой композиторской музыки, автор первой словацкой оперы. Он скончался 25 мая 1936 года в Братиславе. покоится на старинном братиславском евангелическом кладбище. А на одной из тихих улиц в центре словацкой столицы возвышается бюст композитора. А сейчас, уважаемые друзья, вас ждет встреча с солистом оперы Словацкого национального театра Сергеем Толстовым. Это интервью Сергей мне любезно предоставил перед началом репетиции. Включаем запись.
1: Сергей, скажите, пожалуйста, когда вы последний раз выходили на сцену перед пандемией?
4: Если говорить о сцене, последний раз на сцене я был на репетиции «Аиды». Премьера в сентябре, я надеюсь.
1: Вы меня простите, я вас перебиваю. Это было в самом начале марта. Чем вы дома занимались? Как проходили дни вынужденного карантина у певца?
4: Сначала я отдохнул. Восстановил голос, потом его вычистил, потом начал каждый день петь. В принципе, я уже чувствую, что я в форме, что я могу идти на сцену, учу новые романсы. Это радостные минуты, что начинаем работать.
1: Сергей, что значит «вычистил голос»? Я думаю, что для человека непросвещенного это очень интересный термин вокальный.
4: Для меня, в принципе, такой обиходный термин. Вычистить голос значит технически вычистить его. Исправить какие-то технические ошибки, которые приходят во время повседневной работы, которые, в принципе, когда ты на сцене, иногда даже не замечаешь. Чтобы вот собраться с мыслями, нужно, естественно, время. Во время карантина удачно все это сложилось, вычистил голос технически.
1: Как вы обнаруживаете, что голос нечист?
4: Первое – это внутреннее ощущение. Мы на сцене себя не слышим, певцы, поэтому я всегда делаю записи. Потом все это прослушиваю, а на следующий день стараюсь исправить все эти ошибки, которые я там нашел.
1: Например, некоторые певцы, не будем говорить имена, гордость оперной сцены, звезды сначала поют тенором, потом переходят на баритон. А вот у вас как с голосом? Меняется он с возрастом?
4: У меня такое ощущение, что у меня голос перебирается в басовую тембральную зону. Там вот я нахожу какие-то новые краски. Хотя я всегда себя ощущаю баритоном. В принципе,

0: 5-го. Я, в принципе, начинал первый сезон в Банской Быстрице. Я вспоминаю на Банскую Быстрицу всегда сердечно. Прекрасные люди были, прекрасные коллеги.
1: У вас большой репертуар в Братиславе. Вы спели много арий. Главное, какой спектакль вам больше всего запомнился?
0: У меня было 26 или 28 дебютов, точно уже не помню. Моя премьера была в партии «Де Луна» в Трубадуре. Дебютировал здесь я в Жермоне в 95-м, в октябре. А в ноябре уже была премьера «Трубадура». Все партии были главные, просто увеличил свой репертуар несколько раз. Практически спел всего Верди, за исключением, может быть, Риголетто или Яго.
1: А русский репертуар?
0: Да, у меня огромные воспоминания на «Орлеанскую деву», когда я пел Лионеля. Это очень удачный спектакль был. Моя работа с дирижером господином Штуром была очень удачная, что касается русских опер. «Пиковая дама», «Орлеанская дева», Евгений Онегин. Очень хороший был Борис Годунов, партия «Рангони». Мне повезло спеть в Цюрихе эту партию с господином Федосеевым. В Словакии, если идет русская опера, то, естественно, для меня это огромная радость.
1: Сергей, буквально через несколько дней вы выходите вновь на сцену Словацкого национального театра, историческое здание, и вас ждет концерт.
0: Вы знаете, чувства такие странные. Я вспомнил 95-й год. Концерт, который был в помощь сгоревшей опере в Венеции. В принципе, там было очень много исполнителей. Я практически был второй, а Сережа Ларин пел первую арию «Куда-куда вы ударились», а потом я вышел с арии «Вы мне писали». И вот у меня такое было ощущение, что я, в принципе, еще как бы и не спел дебют оперный, но уже в этом концерте я участвовал. Сейчас тоже такое ощущение, что вот после вот этого карантина, всех вот этих событий, тоже вот выхожу и пою русскую вещь, «Благословляя вас леса», красивый текст из поэмы Толстого Алексея Константиновича, «Иоанн Дамасский». Посыл такой, что вот люди, соединяйтесь в одно единое, перестаньте враждовать, давайте соединимся в одно объятие и будем счастливо жить. Этим романсом я открываю концерт. Я надеюсь, что у меня получится, потому что этот романс я пробовал как студент. Признаюсь, что у меня не получилось, он очень драматический.
1: Нужен опыт жизненный.
0: Да, и вот только сейчас я могу его попробовать в полную силу. Надеюсь, что концерт будет интересный, потому что вообще очень много известных словацких исполнителей, коллег. Для меня огромная честь участвовать в таком концерте.
1: Но ведь романс – это же маленький театр, который буквально разыгрывается на глазах перед публикой за несколько минут. Вы должны вложиться в это небольшое произведение и что касается вокала, и что касается исполнительского искусства. Это очень сложно.
0: Второй романс тоже Чайковского – «Хотел бы в единое слово». И третий романс Мусоргского «Блоха».
1: Конечно, я хочу закончить это интервью словами. Желаю вам успеха, желаю приятных впечатлений нашей публике. И я надеюсь, что следующий перерыв не будет таким большим.
0: Спасибо, спасибо большое. Думаю, что уже без перерывов и, как говорится, вперед с полной силой, с полной энергией. В надежде, что на планете Земля будут лучшие события, как в первом романсе «Благословляю вас, леса».
1: А сейчас, дорогие друзья, небольшой кусочек из репетиции Сергея.

Дорогие друзья, и небольшое дополнение к этому сюжету. Герои его и Ростислав Штур, и Сергей Толстов без проблем пережили этот страшный период, период ковида. Оба они здоровы, здоровы и их семьи, и они продолжают свою творческую деятельность. И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агуй!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире ежедневная получасовая программа Международного радио «Словакия». У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сычикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний день. В предстоящей программе я дала такое название «По волнам нашей памяти». Безусловно, вы поймете, почему я так решила. Итак, после анонса в эфир выйдет наша новая рубрика «Календарь недели». К счастью, у нашей памяти есть неплохая особенность. Иногда мы забываем или стремимся стереть из памяти неприятные события. Но все-таки некоторые помнить просто необходимо. Итак, прошло совсем немного времени с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19. Пандемия и все, что с ней связано, оставило неизгладимый след в нашем обществе в каждой стране. Поэтому сегодня я все-таки решила повторить одну из программ из нашего архива. Она прозвучала в эфире ровно 6 лет назад. Друзья, я вновь приглашаю вас в Словацкий национальный театр. В июне 2020 года гостями русской редакции были дирижер Ростислав Штур и оперный певец Сергей Толстов. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
2: Даты, события, люди. 15 июня 1870 года была открыта Добшинская ледяная пещера. Самая большая ледяная пещера в Словакии и в мире, за исключением альпийских пещер. Пещера расположена в Стратинском Погорье, на северном склоне известнякового холма Дуча, недалеко от шахтерского городка Добшина в национальном парке «Словацкий рай». Вход в пещеру, расположенную на высоте 970 метров над уровнем моря, что примерно на 130 метров выше уровня реки Гнилец, издавна известен как «Холодная дыра». Впервые в ее нижней части спустился королевский горный инженер Эуген Рюфини. Для публики ее открыли через год после обнаружения, а в 1887 году она стала первой пещерой в Европе, освещенной электричеством. До середины прошлого века там даже разрешалось кататься на коньках. В частности, на пещерном льду в летнее время тренировался словацкий именитый фигурист, олимпийский чемпион 1972 года в Саппоро Ондрей Непела, а также бронзовый медалист Олимпиады 1984 года в Сараево Йозеф Сабовчик. Из общей длины пещеры, составляющей 1483 метра, для посещения открыт маршрут длиной 515 метров. Объем льда в пещере превышает 145 тысяч квадратных метров. Толщина льда в большом зале достигает 25 метров. В ноябре 2000 года был утвержден проект расширения объекта всемирного природного наследия пещеры Словацкого и Актелекского карста, включением в него Добшинской ледяной пещеры. 15 июня – день инаугурации словацких президентов, начиная с Рудольфа Шустера в 1999 году. Затем был дважды Иван Гашпарович в 2004-2009 годах, Андрей Киска вступил в должность в 2014, а Зузана Чапутова в 2019 году. И, наконец, 15 июня 2024 года состоялась инаугурация ныне действующего президента Словацкой республики Петера Пеллегрини. 16 июня 1972 года трансплантационная бригада урологической клиники медицинского факультета Университета имени Каменского в Братиславе провела первую в Словакии пересадку почки в больнице с поликлиникой имени академика Ладислава Деррера на Крамарах. 18 июня 1892 года родился Янко Бородач, один из основателей и деятелей Словацкого профессионального театра. Он был театральным режиссером, актером, преподавателем и переводчиком. Во время Первой мировой войны он был отправлен на Восточный фронт, попал в русский плен. Здесь он выучил русский язык, познакомился с русской литературой и принимал участие в деятельности любительского театра. После возвращения в 1918 году в Словакию Янко Бородач начал преподавать и организовывать любительские театральные представления. После окончания Пражской консерватории сначала играл в пропагандистском коллективе Словацкого национального театра, а в 1929 году стал драматургом и художественным руководителем драматической труппы. После Второй мировой войны Бородачу было поручено восстановить Восточно-Словацкий национальный театр, сегодня Государственный театр в Кошице. В 50-е годы возвращается в Братиславу, работает режиссером Словацкого национального театра и преподает в Академии исполнительских искусств, где ведет уроки актерского мастерства и режиссуры. Янка Бородач способствовала расцвету драматического творчества Ивана Стадолы, а также поставил пьесы Яна Халупки, Владислава Надаши Еге, Владимира Гурбана Владимирова и других авторов. 19 июня 1926 года родился словацкий архитект Цветко. Среди самых известных его творений – здание пирамиды Словацкого радио в соавторстве с архитекторами Кислингом и Дюрковичем. Из этого здания мы до сих пор выходим в эфир, как и остальные 7 округов Словацкого радио. Светко также является одним из авторов правительственного отеля «Борик» в Братиславе и автором амфитеатра 40-летия Словацкого национального восстания рядом с Горским парком Словацкой столицы. 20 июня день рождения празднует Душан Рапош, словацкий режиссер, сценарист и композитор, сын словацкого публициста Владимира Рапоша и внук европейского архитектора и строителя Милоша Рапоша. Душан родился в 1953 году, закончил философский факультет университета имени Каменского по кафедре журналистики, а также Академию исполнительских искусств по специализации кинорежиссер. Во время учебы работал на радио, после окончания Академии занимался документалистикой. Помимо работы в кино, занимается театром, сочиняет музыку, например, для балета «Дети Титаника», и пишет тексты песен. Душан Рапош – режиссер кинофильма «Фальшивый принц», «Когда у дракона болит голова», «Цинкопанна», «Бежим уже идет» или же уже ставшего культового музыкального фильма «Фонтан для Зузанны». Авторы песни двое из фильма «Фонтан для Зузанны» – Ваша Потейдл и Борис Филан. И еще две даты. 21 июня 1968 года начались военные учения «Шумава», которые стали предвестником вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию, прекратившего демократические реформы в стране. А 21 июня 1991 года последний железнодорожный транспорт Советской армии покинул Чехословакию, положив конец 23-летнему пребыванию оккупационных войск в стране. С 2021 года этот день, 21 июня, является в Словакии памятным днем. Это были некоторые события в истории Словакии, о которых был повод вспомнить на прошедшей неделе.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас вас ждет передача из архива русской редакции и навещание Словацкого радио. Давайте вместе вспомним события 6-летней давности.

0: Итак, друзья, сегодня мы приглашаем вас в репетиционные залы Словацкого национального театра. С главными действующими лицами предстоящей программы я встречаюсь впервые после карантина, связанного с коронавирусом. Наш первый гость – известный словацкий дирижер, руководитель оперной труппы Ростислав Штур. Включаем запись.
1: Во время пандемии, во время вынужденного сидения дома, мы все видели, например, как себя ведут певцы, балетные актеры. Но никто не знает, что в эти тяжелые времена делали дирижеры. Вы изучали новые партитуры, строили планы на будущее. Как у вас, маэстро, проходили вот эти месяцы?
2: У меня, как у полно моих коллегов, то пробегало так же, что мы конечно отдыхали.
3: Это касается не только меня, но и моих коллег. Наконец-то мы отдохнули, сказал Ростислав Штур со смехом. К сожалению, были отменены многие концерты, например, в Праге. Поэтому я просто-напросто решил немного отдохнуть от музыки. Но хочу напомнить, что я еще и руковожу и оперной труппой Словацкого национального театра. Поэтому в период карантина я был полностью занят своими менеджерскими обязанностями. Вся наша административная группа каждый день встречалась в театре и работала. Конечно, я не могу ее сравнивать с творческой работой, но без этого не обойтись. Я очень рад, что нам удалось подготовить много необходимых документов, и мы решили все необходимые вопросы.
1: В течение нескольких месяцев у нас был вынужденный перерыв. Мы не ходили в театры, мы не ходили в концертные залы. Недавно мы узнали приятную новость. 27 июня в историческом здании Словацкого национального театра пройдет первый концерт после коронавируса.
3: Можно очень быстро закрыть театр, отменить все спектакли, но гораздо труднее возобновить его деятельность. Должно пройти определенное время, чтобы певцы восстановили свою форму. Приходится учитывать и тот факт, что не все могли репетировать дома. А в театр на время карантина можно было прийти только по специальному разрешению. В связи с первым концертом, о котором мы сейчас говорим, должен сказать, что в нем не будет участвовать оркестр. Солисты будут исполнять арии под аккомпанемент рояля. Выступления с оркестром начнутся с сентября.
2: А вот сейчас мы себе приправили такую лагводку про фанчмекеров. Это песневый концерт с клавиром.
3: Всех любителей вокальной музыки ждет приятный сюрприз. Мы подготовили концерт романсов славянских композиторов. Со сцены Словацкого национального театра прозвучит музыка словацких классиков Шнайдер, Тарнавского и Гоня, Сухоня, Чешских, Дворжика и Сметаны. Я думаю, что вашим слушателям будет приятно узнать, что Сергей Толстов исполнит романсы Чайковского, Рахманинова и Мусоргского. В концерте примут участие звезды нашего театра Иоганна Фогашева, Терезия Кружлякова, Адриана Кучерова, Михаил Легоцкий, Петр Микулаш и Сергей Толстов.
1: А как вы репетировали? Как проходили репетиции сейчас?
2: Слушки с клавиром уж пробегают нормально, уж можно.
3: Репетиции в сопровождении рояля проходят в нормальном режиме. Но мы, принимая во внимание ситуацию, не хотим торопить события. Сейчас для нас главное – отлично подготовиться к новому сезону. Ведь в нашем репертуаре 20 опер, у нас еще много работы. Как я уже говорил в начале нашей встречи, отменить представление можно очень быстро, но после длительного перерыва вернуться в нормальную жизнь для этого нужно какое-то время. Поэтому в этом году у нас будут укороченные летние каникулы. 17 августа мы все выходим на работу.
1: Хочу спросить такую банальную вещь. Мы уже настолько все привыкли к маскам. Публика придет в зал в масках. На сцене, наверное, все-таки пианист будет в маске, певцы вряд ли.
2: Певцы, а клаверисты будут без масок.
3: Певцы и пианисты будут выступать без масок. Ну а наша уважаемая публика, принимая во внимание актуальные требования, должна использовать маски. Публика в зале будет сидеть в шахматном порядке.
1: А что вы готовите для нового сезона? Когда начинается новый сезон? Потому что в последние годы новый сезон начинался праздничным концертом. В этом году что вы планируете?
3: Новый сезон 17 сентября. Мы также начнем с великолепного концерта. В нем будут исполняться сложные произведения. Затем «Аида». Мы запланировали премьеру этой оперы на 27 сентября. Мы очень рады, что наконец-то состоится эта долгожданная премьера. Ведь карантин был объявлен в марте, за 3 дня до премьеры.
1: Я как раз помню, что мы встречались с вами буквально за несколько дней до «Аиды», и вы говорили о том, как вы хотите показать вашу новую премьеру, какая великолепная сцена, и вот это вот все передвинуто.
3: Я был счастлив, что в феврале у нас с огромным успехом прошла премьера «Русалки». Билеты на 5 представлений, состоявшихся после премьеры, были быстро распроданы. Мы были уверены, что и «Аида» понравится публике. Зритель увидит великолепную сцену, роскошные костюмы. Мы серьезно готовились к весенней премьере. Надеемся, что в сентябре не обманем ожидания публики.
0: Ростислав Штур подтвердил, что в результате пандемии у театра были большие экономические потери. Придется экономить, сократится количество премьер.
2: На конце февраля хотим сделать концертный или полуконцертный, если нам можно.
3: Наконец, февраля 2021 года мы запланировали премьеру первой словацкой оперы «Ковач Виланд», которую написал композитор Ян Левослав Белла. Потом мы хотим с этой постановкой выступить в Кошице и Банской Бистрице. Ведь наш театр называется «Народный Девадло», то есть он должен служить всему словацкому народу.
1: Желаем вам больших успехов.
2: Спасибо большое всем.
0: Перед тем, как мы предоставим слово одному из участников первого концерта, который после вынужденного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, состоится в Словацком национальном театре, мы расскажем о словацком композиторе Яне Левославе Белле, премьера оперы которого «Ковач Виланд» намечена на новый театральный сезон. Будущий композитор родился 4 сентября 1843 года в городе Липтовский Микулаш. При крещении ему дали имя Ян Игнац. Он был старшим ребенком в большой семье органиста Яна Беллы и его супруги Терезии. Уже в раннем возрасте стало понятно, что Ян очень талантлив. Он получил прекрасное образование, изучал теологию в городе Банской Бистрице, а потом в Вене. В 1866 году Белла получил сан католического священника. Однако позже он конвертировал, стал протестантом и женился. Музыка играла огромную роль в его жизни. Основы музыкальной грамоты он получил у отца. Расширил музыкальное образование во время учебы в гимназии. Там не только прекрасно научился играть на многих музыкальных инструментах, но и изучил теорию музыки и композиции. Будучи священником, он играл на органе в костелах. Позже стал профессором музыки, директором музыкального общества, руководил хором. Ян Левослав Белла сочинял не только церковную музыку, но и светскую. Необходимо также подчеркнуть, что ему были близки идеи представителей словацкого национального движения – борьбы за освобождение словацкого народа. Ян Левослав Белла – автор первой словацкой оперы. Она называется «Ковач Виланд» – «Кузнец Виланд». Опера была написана на немецкое либретто Рихарда Вагнера. Несмотря на то, что Белла в течение долгой жизни стал свидетелем многих музыкальных направлений, в основном на его творчество влияла церковная и народная музыка. Над своей оперой он работал с 1880 по 1890 годы. К сожалению, только по прошествии десятилетий опера дождалась первой инсценировки. Премьера прошла в 1926 году на сцене Словацкого национального театра. Оскар Недбал стал первым дирижером. Это было большое событие в культурной жизни страны, так как на Братиславской театральной сцене впервые исполнялась словацкая опера. В одной из лож, окруженной родственниками и друзьями, находился ее 83-летний автор. Публика наградила композитора долгими овациями и огромными букетами цветов. Современники вспоминали, что в глазах маэстро они видели слезы радости. Ян Левослав Белла – один из родоначальников словацкой композиторской музыки, автор первой словацкой оперы. Он скончался 25 мая 1936 года в Братиславе. покоится на старинном братиславском евангелическом кладбище. А на одной из тихих улиц в центре словацкой столицы возвышается бюст композитора. А сейчас, уважаемые друзья, вас ждет встреча с солистом оперы Словацкого национального театра Сергеем Толстовым. Это интервью Сергей мне любезно предоставил перед началом репетиции. Включаем запись.
1: Сергей, скажите, пожалуйста, когда вы последний раз выходили на сцену перед пандемией?
4: Если говорить о сцене, последний раз на сцене я был на репетиции «Аиды». Премьера в сентябре, я надеюсь.
1: Вы меня простите, я вас перебиваю. Это было в самом начале марта. Чем вы дома занимались? Как проходили дни вынужденного карантина у певца?
4: Сначала я отдохнул. Восстановил голос, потом его вычистил, потом начал каждый день петь. В принципе, я уже чувствую, что я в форме, что я могу идти на сцену, учу новые романсы. Это радостные минуты, что начинаем работать.
1: Сергей, что значит «вычистил голос»? Я думаю, что для человека непросвещенного это очень интересный термин вокальный.
4: Для меня, в принципе, такой обиходный термин. Вычистить голос значит технически вычистить его. Исправить какие-то технические ошибки, которые приходят во время повседневной работы, которые, в принципе, когда ты на сцене, иногда даже не замечаешь. Чтобы вот собраться с мыслями, нужно, естественно, время. Во время карантина удачно все это сложилось, вычистил голос технически.
1: Как вы обнаруживаете, что голос нечист?
4: Первое – это внутреннее ощущение. Мы на сцене себя не слышим, певцы, поэтому я всегда делаю записи. Потом все это прослушиваю, а на следующий день стараюсь исправить все эти ошибки, которые я там нашел.
1: Например, некоторые певцы, не будем говорить имена, гордость оперной сцены, звезды сначала поют тенором, потом переходят на баритон. А вот у вас как с голосом? Меняется он с возрастом?
4: У меня такое ощущение, что у меня голос перебирается в басовую тембральную зону. Там вот я нахожу какие-то новые краски. Хотя я всегда себя ощущаю баритоном. В принципе, голос матереет с возрастом, со временем, с сознанием техники. Я помню, как я поступал в консерваторию, еще в Ленинградскую, закончил уже петербургскую, тоже все меняется. Не только тембр. Я, в принципе, пел очень несложные вещи. Арии для начинающего баритона. И меня попросили спеть по диапазону. Там не было сомнений, я баритон.

0: Сережа, сколько лет вы уже в Словацком национальном театре? Вся ваша карьера, можно сказать, связана с Братиславой.
1: С 95-го. Я, в принципе, начинал первый сезон в Банской Бистрице. Я вспоминаю на Банскую Бистрицу всегда сердечно. Прекрасные люди были, прекрасные коллеги.
0: У вас большой репертуар в Братиславе. Вы спели много арий. Главное, какой спектакль вам больше всего запомнился?
1: У меня было 26 или 28 дебютов, точно уже не помню. Моя премьера была в партии «Де Луна» в Трубадуре. Дебютировал здесь я в Жермоне, 95 октября. В ноябре уже была премьера «Трубадура». Все партии были главные, просто увеличил свой репертуар в несколько раз. Практически спел всего Верди, за исключением, может быть, «Риголетто» или «Яго».
0: А русский репертуар?
1: Да, у меня огромные воспоминания на «Орлеанскую деву», когда я пел Лионеля. Это очень удачный спектакль был. Моя работа с дирижером господином Штуром была очень удачная, что касается русских опер. «Пиковая дама», «Орлеанская дева», Евгений Онегин. Очень хороший был Борис Годунов, партия «Рангони». Мне повезло спеть в Цюрихе эту партию с господином Федосеевым. В Словакии, если идет русская опера, то, естественно, для меня это огромная радость.
0: Сергей, буквально через несколько дней вы выходите вновь на сцену словацкого

0: поэмы Толстого Алексея Константиновича «Иоанн Дамасский». Посыл такой, что вот люди, соединяйтесь в одно единое, перестаньте враждовать, давайте соединимся в одно объятие и будем счастливо жить. Этим романсом я открываю концерт. Я надеюсь, что у меня получится, потому что этот романс я пробовал как студент. Признаюсь, что у меня не получилось. Он очень драматический.
1: Нужен опыт жизненный.
0: Да, и вот только сейчас я могу его попробовать в полную силу. Надеюсь, что концерт будет интересный, потому что вообще очень много известных словацких исполнителей, коллег. Для меня огромная честь участвовать в таком концерте.
1: Но ведь романс – это же маленький театр, который буквально разыгрывается на глазах перед публикой за несколько минут. Вы должны вложиться в это небольшое произведение и что касается вокала, и что касается исполнительского искусства. Это очень сложно.
0: Второй романс тоже Чайковского «Хотел бы в единое слово». И третий романс Мусоргского «Блоха».
1: Конечно, я хочу закончить это интервью словами. Желаю вам успеха, желаю приятных впечатлений нашей публики. И я надеюсь, что следующий перерыв не будет таким большим.
0: Спасибо, спасибо большое. Думаю, что уже без перерывов и, как говорится, вперед с полной силой, с полной энергией, в надежде, что на планете Земля будут лучшие события, как в первом романсе «Благословляю вас, леса».
1: А сейчас, дорогие друзья, небольшой кусочек из репетиции Сергея.

Дорогие друзья, и небольшое дополнение к этому сюжету. Герои его и Ростислав Штур, и Сергей Толстов без проблем пережили этот страшный период, период ковида. Оба они здоровы, здоровы и их семьи, и они продолжают свою творческую деятельность. И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агуй!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. В эфире ежедневная получасовая программа Международного радио «Словакия». У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сычикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний день. В предстоящей программе я дала такое название «По волнам нашей памяти». Безусловно, вы поймете, почему я так решила. Итак, после анонса в эфир выйдет наша новая рубрика «Календарь недели». К счастью, у нашей памяти есть неплохая особенность. Иногда мы забываем или стремимся стереть из памяти неприятные события. Но все-таки некоторые помнить просто необходимо. Итак, прошло совсем немного времени с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19. Пандемия и все, что с ней связано, оставило неизгладимый след в нашем обществе в каждой стране. Поэтому сегодня я все-таки решила повторить одну из программ из нашего архива. Она прозвучала в эфире ровно 6 лет назад. Друзья, я вновь приглашаю вас в Словацкий национальный театр. В июне 2020 года гостями русской редакции были дирижер Ростислав Штур и оперный певец Сергей Толстов. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
2: Даты, события, люди. 15 июня 1870 года была открыта Дубшинская ледяная пещера. Самая большая ледяная пещера в Словакии и в мире, за исключением альпийских пещер. Пещера расположена в Стратинском Погорье, на северном склоне известнякового холма Дуча, недалеко от шахтерского городка Дубшина в национальном парке «Словацкий рай». Вход в пещеру, расположенную на высоте 970 метров над уровнем моря, что примерно на 130 метров выше уровня реки Гнилец, издавна известен как «Холодная дыра». Впервые в ее нижней части спустился королевский горный инженер Эуген Рюфини. Для публики ее открыли через год после обнаружения, а в 1887 году она стала первой пещерой в Европе, освещенной электричеством. До середины прошлого века там даже разрешалось кататься на коньках. В частности, на пещерном льду в летнее время тренировался словацкий именитый фигурист, олимпийский чемпион 1972 года в Саппоро Ондрей Непела, а также бронзовый медалист Олимпиады 1984 года в Сараево Йозеф Сабовчик. Из общей длины пещеры, составляющей 1483 метра, для посещения открыт маршрут длиной 515 метров. Объем льда в пещере превышает 145 тысяч квадратных метров. Толщина льда в большом зале достигает 25 метров. В ноябре 2000 года был утвержден проект расширения объекта всемирного природного наследия пещеры Словацкого и Актелекского карста, включением в него Дубшинской ледяной пещеры. 15 июня – день инаугурации словацких президентов, начиная с Рудольфа Шустера в 1999 году. Затем был дважды Иван Гашпарович в 2004-2009 годах, Андрей Кисков вступил в должность в 2014, а Зузана Чапутова в 2019 году. И, наконец, 15 июня 2024 года состоялась инаугурация ныне действующего президента Словацкой республики Петера Пеллегрини. 16 июня 1972 года трансплантационная бригада урологической клиники медицинского факультета Университета имени Каменского в Братиславе провела первую в Словакии пересадку почки в больнице с поликлиникой имени академика Ладислава Деррера на Крамарах. 18 июня 1892 года родился Янко Бородач, один из основателей и деятелей Словацкого профессионального театра. Он был театральным режиссером, актером, преподавателем и переводчиком. Во время Первой мировой войны он был отправлен на Восточный фронт, попал в русский плен. Здесь он выучил русский язык, познакомился с русской литературой и принимал участие в деятельности любительского театра. После возвращения в 1918 году в Словакию Янко Бородач начал преподавать и организовывать любительские театральные представления. После окончания Пражской консерватории сначала играл в пропагандистском коллективе Словацкого национального театра, а в 1929 году стал драматургом и художественным руководителем драматической труппы. После Второй мировой войны Бородачу было поручено восстановить Восточно-Словацкий национальный театр, сегодня Государственный театр в Кошице. В 50-е годы возвращается в Братиславу, работает режиссером Словацкого национального театра и преподает в Академии исполнительских искусств, где ведет уроки актерского мастерства и режиссуры. Янка Бородач способствовала расцвету драматического творчества Ивана Стадолы, а также поставил пьесы Яна Халупки, Владислава Надаши Еге, Владимира Гурбана Владимирова и других авторов. 19 июня 1926 года родился словацкий архитект Цветко. Среди самых известных его творений – здание пирамиды Словацкого радио в соавторстве с архитекторами Кислингом и Дюрковичем. Из этого здания мы до сих пор выходим в эфир, как и остальные 7 округов Словацкого радио. Светко также является одним из авторов правительственного отеля «Борик» в Братиславе и автором амфитеатра 40-летия Словацкого национального восстания рядом с Горским парком Словацкой столицы. 20 июня день рождения празднует Душан Рапош, словацкий режиссер, сценарист и композитор, сын словацкого публициста Владимира Рапоша и внук европейского архитектора и строителя Милоша Рапоша. Душан родился в 1953 году, закончил философский факультет университета имени Каменского по кафедре журналистики, а также Академию исполнительских искусств по специализации кинорежиссер. Во время учебы работал на радио, после окончания Академии занимался документалистикой. Помимо работы в кино, занимается театром, сочиняет музыку, например, для балета «Дети Титаника», и пишет тексты песен. Душан Рапош – режиссер кинофильма «Фальшивый принц», «Когда у дракона болит голова», «Цинкопанна», «Бежим уже идет» или же уже ставшего культового музыкального фильма «Фонтан для Зузанны». Авторы песни двое из фильма «Фонтан для Зузанны» – Ваша Потейдл и Борис Филан. И еще две даты. 21 июня 1968 года начались военные учения Шумава, которые стали предвестником вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию, прекратившего демократические реформы в стране. А 21 июня 1991 года последний железнодорожный транспорт Советской армии покинул Чехословакию, положив конец 23-летнему пребыванию оккупационных войск в стране. С 2021 года этот день, 21 июня, является в Словакии памятным днем. Это были некоторые события в истории Словакии, о которых был повод вспомнить на прошедшей неделе.
0: Радио Словакия International.
1: Друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас вас ждет передача из архива русской редакции и навещания Словацкого радио. Давайте вместе вспомним события 6-летней давности.

0: Итак, друзья, сегодня мы приглашаем вас в репетиционные залы Словацкого национального театра. С главными действующими лицами предстоящей программы я встречаюсь впервые после карантина, связанного с коронавирусом. Наш первый гость – известный словацкий дирижер, руководитель оперной труппы Ростислав Штур. Включаем запись.
1: Во время пандемии, во время вынужденного сидения дома, мы все видели, например, как себя ведут певцы, балетные актеры. Но никто не знает, что в эти тяжелые времена делали дирижеры. Вы изучали новые партитуры, строили планы на будущее. Как у вас, маэстро, проходили вот эти месяцы?
2: У меня, как у полно моих коллегов, то пробегало так, что мы си, конечно, отдыхали.
3: Это касается не только меня, но моих коллег. Наконец-то мы отдохнули, сказал Ростислав Штур со смехом. К сожалению, были отменены многие концерты, например, в Праге. Поэтому я просто-напросто решил немного отдохнуть от музыки. Но хочу напомнить, что я еще руковожу и оперной труппой Словацкого национального театра. Поэтому в период карантина я был полностью занят своими менеджерскими обязанностями. Вся наша административная группа каждый день встречалась в театре и работала. Конечно, я не могу ее сравнивать с творческой работой, но без этого не обойтись. Я очень рад, что нам удалось подготовить много необходимых документов, и мы решили все необходимые вопросы.
1: В течение нескольких месяцев у нас был вынужденный перерыв. Мы не ходили в театры, мы не ходили в концертные залы. Недавно мы узнали приятную новость. 27 июня в историческом здании Словацкого национального театра пройдет первый концерт после коронавируса.
3: Можно очень быстро закрыть театр, отменить все спектакли, но гораздо труднее возобновить его деятельность. Должно пройти определенное время, чтобы певцы восстановили свою форму. Приходится учитывать и тот факт, что не все могли репетировать дома, а в театр на время карантина можно было прийти только по специальному разрешению. В связи с первым концертом, о котором мы сейчас говорим, должен сказать, что в нем не будет участвовать оркестр. Солисты будут исполнять арии под аккомпанемент рояля. Выступления с оркестром начнутся с сентября.
2: Але зараз ми приправили таку лагводку про фанчмекеров, є то пісневий концерт з клавіром.
3: Всіх любителей вокальной музыки ждет приятный сюрприз. Мы подготовили концерт романсов славянских композиторов. Со сцены Словацкого национального театра прозвучит музыка словацких классиков Шнайдер, Тарнавского, Ягоня, Сухоня, чешских, Дворжака и Сметаны. Я думаю, что вашим слушателям будет приятно узнать, что Сергей Толстов исполнит романсы Чайковского, Рахманинова и Мусоргского. В концерте примут участие звезды нашего театра Йоганна Фогашева, Терезия Кружлякова, Адриана Кучерова, Михаил Легоцкий, Петр Микулаш и Сергей Толстов.
1: А как вы репетировали? Как проходили репетиции сейчас?
2: Слушки с клавиром уж пробегают нормально.
3: Репетиции в сопровождении рояля проходят в нормальном режиме. Но мы, принимая во внимание ситуацию, не хотим торопить события. Сейчас для нас главное – отлично подготовиться к новому сезону. Ведь в нашем репертуаре 20 опер, у нас еще много работы. Как я уже говорил в начале нашей встречи, отменить представление можно очень быстро, но после длительного перерыва вернуться в нормальную жизнь для этого нужно какое-то время. Поэтому в этом году у нас будут укороченные летние каникулы. 17 августа мы все выходим на работу.
1: Хочу спросить такую банальную вещь. Мы уже настолько все привыкли к маскам. Публика придет в зал в масках. На сцене, наверное, все-таки пианист будет в маске, певцы вряд ли.
2: Певцы и клаверисты будут без масок.
3: Певцы и пианисты будут выступать без масок. Ну а наша уважаемая публика, принимая во внимание актуальные требования, должна использовать маски. Публика в зале будет сидеть в шахматном порядке.
1: А что вы готовите для нового сезона? Когда начинается новый сезон? Потому что в последние годы новый сезон начинался праздничным концертом. В этом году что вы планируете?
3: Новый сезон 17 сентября. Мы также начнем с великолепного концерта. В нем будут исполняться сложные произведения. Затем «Аида». Мы запланировали премьеру этой оперы на 27 сентября. Мы очень рады, что наконец-то состоится эта долгожданная премьера. Ведь карантин был объявлен в марте, за 3 дня до премьеры.
1: Я как раз помню, что мы встречались с вами буквально за несколько дней до «Аиды», и вы говорили о том, как вы хотите показать вашу новую премьеру, какая великолепная сцена, и вот это вот все передвинуто.
3: Я был счастлив, что в феврале у нас с огромным успехом прошла премьера «Русалки». Билеты на 5 представлений, состоявшихся после премьеры, были быстро распроданы. Мы были уверены, что и «Аида» понравится публике. Зритель увидит великолепную сцену, роскошные костюмы. Мы серьезно готовились к весенней премьере. Надеемся, что в сентябре не обманем ожиданий публики.
0: Ростислав Штур подтвердил, что в результате пандемии у театра были большие экономические потери. Придется экономить, сократится количество премьер.
3: Наконец февраля 2021 года мы запланировали премьеру первой словацкой оперы «Ковач Виланд», которую написал композитор Ян Левослав Белла. Потом мы хотим с этой постановкой выступить в Кошице и Банской Бистрице. Ведь наш театр называется «Народный Девадло», то есть он должен служить всему словацкому народу.
1: Желаем вам больших успехов.
2: Спасибо большое всем.
0: Перед тем, как мы предоставим слово одному из участников первого концерта, который после вынужденного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, состоится в Словацком национальном театре, мы расскажем о словацком композиторе Яне Левославе Белле, премьера оперы которого «Ковач Виланд» намечена на новый театральный сезон. Будущий композитор родился 4 сентября 1843 года в городе Липтовский Микулаш. При крещении ему дали имя Ян Игнац. Он был старшим ребенком в большой семье органиста Яна Беллы и его супруги Терезии. Уже в раннем возрасте стало понятно, что Ян очень талантлив. Он получил прекрасное образование, изучал теологию в городе Банско-Бистрице, а потом в Вене. В 1866 году Белла получил сан католического священника. Однако позже он конвертировал, стал протестантом и женился. Музыка играла огромную роль в его жизни. Основы музыкальной грамоты он получил у отца. Расширил музыкальное образование во время учебы в гимназии. Там не только прекрасно научился играть на многих музыкальных инструментах, но и изучил теорию музыки и композиции. Будучи священником, он играл на органе в костелах. Позже стал профессором музыки, директором музыкального общества, руководил хором. Ян Левослав Белла сочинял не только церковную музыку, но и светскую. Необходимо также подчеркнуть, что ему были близки идеи представителей словацкого национального движения – борьбы за освобождение словацкого народа. Ян Левослав Белла – автор первой словацкой оперы. Она называется «Ковач Виланд» – «Кузнец Виланд». Опера была написана на немецкое либретто Рихарда Вагнера. Несмотря на то, что Белла в течение долгой жизни стал свидетелем многих музыкальных направлений, в основном на его творчество влияла церковная и народная музыка. Над своей оперой он работал с 1880 по 1890 годы. К сожалению, только по прошествии десятилетий опера дождалась первой инсценировки. Премьера прошла в 1926 году на сцене Словацкого национального театра. Оскар Недбал стал первым дирижером. Это было большое событие в культурной жизни страны, так как на Братиславской театральной сцене впервые исполнялась словацкая опера. В одной из лож, окруженной родственниками и друзьями, находился ее 83-летний автор. Публика наградила композитора долгими овациями и огромными букетами цветов. Современники вспоминали, что в глазах маэстро они видели слезы радости. Ян Левослав Белла – один из родоначальников словацкой композиторской музыки, автор первой словацкой оперы. Он скончался 25 мая 1936 года в Братиславе. покоится на старинном братиславском евангелическом кладбище. А на одной из тихих улиц в центре словацкой столицы возвышается бюст композитора. А сейчас, уважаемые друзья, вас ждет встреча с солистом оперы Словацкого национального театра Сергеем Толстовым. Это интервью Сергей мне любезно предоставил перед началом репетиции. Включаем запись.
1: Сергей, скажите, пожалуйста, когда вы последний раз выходили на сцену перед пандемией?
4: Если говорить о сцене, последний раз на сцене я был на репетиции «Аиды». Премьера в сентябре, я надеюсь.
1: Вы меня простите, я вас перебиваю. Это было в самом начале марта. Чем вы дома занимались? Как проходили дни вынужденного карантина у певца?
4: Сначала я отдохнул. Восстановил голос, потом его вычистил, потом начал каждый день петь. В принципе, я уже чувствую, что я в форме, что я могу идти на сцену, учу новые романсы. Это радостные минуты, что начинаем работать.
1: Сергей, что значит «вычистил голос»? Я думаю, что для человека непросвещенного это очень интересный термин вокальный.
4: Для меня, в принципе, такой обиходный термин «вычистить голос» значит технически вычистить его, исправить какие-то технические ошибки, которые приходят во время повседневной работы, которые, в принципе, когда ты на сцене, иногда даже не замечаешь. Чтобы вот собраться с мыслями, нужно, естественно, время. Во время карантина удачно все это сложилось, вычистил голос технически.
1: Как вы обнаруживаете, что голос не чист?
4: Первое – это внутреннее ощущение. Мы на сцене себя не слышим, певцы, поэтому я всегда делаю записи. Потом все это прослушиваю, а на следующий день стараюсь исправить все эти ошибки, которые я там нашел.
1: Например, некоторые певцы, не будем говорить имена, гордость оперной сцены, звезды сначала поют тенором, потом переходят на баритон. А вот у вас как с голосом? Меняется он с возрастом?
4: У меня такое ощущение, что у меня голос перебирается в басовую тембральную зону. Там вот я нахожу какие-то новые краски. Хотя я всегда себя ощущаю баритоном. В принципе, голос матереет с возрастом, со временем, с сознанием техники. Я помню, как я поступал в консерваторию, еще в Ленинградскую, закончил уже петербургскую, тоже все меняется, не только тембр. Я, в принципе, пел очень несложные вещи. Арии для начинающего баритона. И меня попросили спеть по диапазону. Там не было сомнений, я баритон.

0: Сережа, сколько лет вы уже в Словацком национальном театре? Вся ваша карьера, можно сказать, связана с Братиславой.
1: С 95-го. Я, в принципе, начинал первый сезон в Банской Бистрице. Я вспоминаю на Банскую Бистрицу всегда сердечно. Прекрасные люди были, прекрасные коллеги.
0: У вас большой репертуар в Братиславе. Вы спели много арий. Главное, какой спектакль вам больше всего запомнился?
1: У меня было 26 или 28 дебютов, точно уже не помню. Моя премьера была в партии «Де Луна» в Трубадуре. Дебютировал здесь я в Жермоне, 95 октября. В ноябре уже была премьера «Трубадура». Все партии были главные, просто увеличил свой репертуар в несколько раз. Практически спел всего Верди, за исключением, может быть, «Риголетто» или «Яго».
0: А русский репертуар?
1: Да, у меня огромные воспоминания на «Орлеанскую деву», когда я пел Лионеля. Это очень удачный спектакль был. Моя работа с дирижером господином Штуром была очень удачная, что касается русских опер. «Пиковая дама», «Орлеанская дева», Евгений Онегин. Очень хороший был Борис Годунов, партия «Рангони». Мне повезло спеть в Цюрихе эту партию с господином Федосеевым. В Словакии, если идет русская опера, то, естественно, для меня это огромная радость.
0: Сергей, буквально через несколько дней вы выходите вновь на сцену Словацкого национального театра, историческое здание, и вас ждет концерт.
1: Вы знаете, чувства такие странные. Я вспомнил 95-й год. Концерт, который был в помощь сгоревшей опере в Венеции. В принципе, там было очень много исполнителей. Я практически был второй, а Сережа Ларин пел первую арию «Куда-куда вы ударились», а потом я вышел с арии «Вы мне писали». И вот у меня такое было ощущение, что я, в принципе, еще как бы и не спел дебют оперный, но уже в этом концерте я участвовал. Сейчас тоже такое ощущение, что вот после вот этого карантина, всех вот этих событий, тоже вот выхожу и пою русскую вещь, «Благословляя вас леса», красивый текст из поэмы Толстого Алексея Константиновича, Иоанн Дамасский. Посыл такой, что вот люди, соединяйтесь в одно единое, перестаньте враждовать, давайте соединимся в одно объятие и будем счастливо жить. Этим романсом я открываю концерт. Я надеюсь, что у меня получится, потому что этот романс я пробовал как студент. Признаюсь, что у меня не получилось, он очень драматический.
0: Нужен опыт жизненный.
1: Да, и вот и только сейчас я могу его попробовать в полную силу. Надеюсь, что концерт будет интересный, потому что вообще очень много известных словацких исполнителей, коллег. Для меня огромная честь участвовать в таком концерте.
0: Но ведь романс – это же маленький театр, который буквально разыгрывается на глазах перед публикой за несколько минут. Вы должны вложиться в это небольшое произведение и что касается вокала, и что касается исполнительского искусства. Это очень сложно.
1: Второй романс тоже Чайковского – «Хотел бы в единое слово». И третий романс Мусоргского «Блоха».
0: Конечно, я хочу закончить это интервью словами. Желаю вам успеха, желаю приятных впечатлений нашей публике. И я надеюсь, что следующий перерыв не будет таким большим.
1: Спасибо, спасибо большое. Думаю, что уже без перерывов и, как говорится, вперед с полной силой, с полной энергией. В надежде, что на планете Земля будут лучшие события, как в первом.

Дорогие друзья, и небольшое дополнение к этому сюжету. Герои его и Ростислав Штур, и Сергей Толстов без проблем пережили этот страшный период, период ковида. Оба они здоровы, здоровы и их семьи, и они продолжают свою творческую деятельность. И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агуй!

0: Slovakia International. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сечикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний воскресный день. Нас ждет насыщенная программа. После анонса в эфир выйдет постоянная воскресная рубрика «Обратная связь». Затем наши коллеги Михаил Герцог и Андрей Шевченко приглашают нас в радиопутешествие. Они подготовили для вас очередной выпуск нашей рубрики «Окно в мир». А в завершении передачи очередной музыкальный выпуск. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Обратная связь.
1: Уважаемые друзья, я хочу поблагодарить от имени моих коллег всех радиослушателей за письма и мейлы, рапорты о приеме. Нам очень приятно, что письма в адрес русской редакции и в летнее время приходят как от постоянных, так и от новых радиодрузей. А сейчас об одной из главных тем, как вы уже догадываетесь, она связана с викториной РСИ. Напоминаю, что в 2026 году она называется «Живая вода» и посвящается словацким курортам, которые уже давно по праву заслужили высокую международную оценку. Я хочу сообщить вам, что на днях произошли приятные изменения, связанные с победителем тура, посвященного курорту Бардеев. Итак, в процессе жеребьевки стало известно имя победителя. Напоминаю, что им стал слушатель из Туниса. Однако вскоре он сообщил нам, что не сможет приехать в Словакию. Поэтому повезло, выражаясь спортивной терминологией, так называемому запасному победителю викторины. Ну а им стало... Минуту внимания. Наша слушательница из Львова. Олена Борисюк. Мы искренне вас поздравляем, дорогая Олена, и ждем сообщения, связанного с вашей предстоящей поездкой в Словакию на один из лучших словацких курортов, который расположен вблизи старинного города Бардеев. Напоминаем, что там есть что посмотреть, так как этот город был внесен в список мирового природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Очень хочется, чтобы вы, Олена, приехали к нам отдохнуть. С нетерпением ждем вас и, конечно, вашего положительного ответа. За письма с ответами на новый вопрос викторины мы также хотим поблагодарить Марека Писа из Польши и Ольгу Сергеевну Петрову из Екатеринбурга. Спасибо большое за рапорт о приеме, уважаемый Андрей Кузнецов. Мы также хотим исполнить просьбу Юрия Гаврилова из Турсунзаде, который хотел услышать песню в исполнении Марцеллы Лайферовой «Хорошее настроение».

0: И вот на такой музыкальной ноте мы заканчиваем еженедельный обзор ваших писем. В заключении рубрики «Обратная связь» мы хотим поблагодарить всех радиослушателей за внимание. Ждем ваших писем, друзья, а также рапортов о приеме и, конечно, ответов на очередной вопрос нашей викторины. А что касается нас, то в передачах РСИ мы, как всегда, постараемся освещать самые интересные и важные события, которые происходят в Словакии. Как мы уже говорили, рубрика «Обратная связь» по-прежнему будет выходить в эфир. Небольшие изменения будут связаны только с отпускным периодом. И мне осталось сказать, оставайтесь нашими верными радиодрузьями.
1: Окно в мир. Города-побратимы.
0: Семерово – это небольшая словацкая деревня, которая находится в районе Новой Замки. Она расположена на территории плодородной Дунайской низменности. Эта деревня – идеальное место для тех, кто ищет уединение от городской суеты. Ну а что касается моравского населенного пункта Шатов, то он находится недалеко от города Знойма. О нем можно сказать, что это центр виноделия южно-моравского региона Чехии. Эти живописные края – рай для велосипедистов, любителей природы и семейного отдыха. Сегодня, друзья, вас ждет очередная часть нашего сериала, которому мы дали название «Окно в мир». Напоминаем, что он посвящен сотрудничеству словацких городов и муниципалитетов с зарубежными партнерами. Сюжеты готовят коллеги из нашей редакции и из редакции «Радио Регина». В населенных пунктах Семерово и Шатов побывали Михаил Герцек и Андрей Шевченко. Сотрудничество между населенными пунктами Словакии и Моравии, Семерово и Шатов продолжается с 1977 года. Заместитель мэра Шатова Мартин Райноха рассказал Андрею Шевченко, как все когда-то начиналось.
2: В roce 1977 v květnu přijížděla nebo přijíždí na návštěvu okresu Nové Zámky celá delegace ze Znojemského okresu.
3: V maji 1977 года представительная делегация из Знойма прибыла в Nové Zámky. В состав делегации входил и представитель Шатова Штефан Андреевич. Тогда он был председателем нашего городского комитета. Иногда происходят удивительные совпадения. За столом переговоров он сидел рядом с председателем Семеровского кооператива Штефаном Розенбергом. Причем тогда он возглавлял Семеровскую администрацию. Именно тогда они и договорились о новой встрече. Их интересовали многие вопросы, связанные с деятельностью местных органов власти, сельскохозяйственных кооперативов, общественных организаций. На майской первой встрече также было подписано соглашение, связанное со спортом, в частности с футбольными командами. И благодаря этому жителей Семерово сразу же пригласили к нам в гости. Произошло это очень быстро.
0: Гостей ждала официальная встреча с жителями, экскурсия на керамическую фабрику, посещение винодельческих предприятий, а потом знакомство с уникальным винным погребом, который всегда привлекал внимание туристов. Любители отдыха на воде также смогли и искупаться. Все это положило начало дружбе между жителями населенных пунктов Семеров и Шатова.
3: На следующий день было подписано соглашение о сотрудничестве, так что мы дружим с 1977 года. Поддерживаем эти отношения по сей день.
0: Врановскую плотину, где в 1977 году искупались гости из Семерова, часто называют Моравской Адриатикой. Вот как Марик Шемелак, заместитель старосты села Семерова, секретарь местного футбольного клуба, вспоминает времена своего детства.
3: Во время посещений наших моравских друзей мы жили в их семьях. Поскольку мой отец работал в футбольном клубе, то мы жили в доме его коллеги, секретаря Шатовского футбольного клуба господина Тоболки. Мои родители за короткое время выходных очень с ними подружились, поэтому всю нашу семью снова пригласили в Шатов. До сих пор я с удовольствием вспоминаю ту прекрасную неделю. Я также хочу подчеркнуть и то, что Словакия и Чехи поддерживали не только официальные отношения. Жители наших населенных пунктов искренне подружились. Я считаю, что мне повезло, так как у меня до сих пор сохранились приятные детские воспоминания. Об этих встречах вам могут рассказать многие односельчане.
0: Город Шатов расположен всего в нескольких метрах от границы с Австрией. Напомню, что во времена социализма граница строго охранялась. Пограничники опасались, что в местных винных погребах, которые были почти в каждом доме, могли скрываться или диверсанты, или люди, планирующие нелегально пересечь границу. Поэтому тогда многие винные погреба просто-напросто засыпали. И уже в наше время, то есть спустя годы, были кропотливо восстановлены местными жителями. Благодаря этому в этих краях стал развиваться туризм, связанный с виноделием. Вот что об этом нам рассказала староста Шатова Ленка Ступкова.
4: Была засыпана приблизительно одна треть всех винных погребов. Когда-то у нас было три винных улочки, теперь только две. Все самое интересное связано с главной улицей. Именно там один винный погреб находится рядом с другим. Здесь также находятся погреба винодельческой компании «Зновин». Мы благодарны этой компании, которая в нашем регионе практически положила начало туризму. Несколько позже туристы уже стали посещать погреба, принадлежащие местным виноделам.
0: Погреба крупной винодельческой компании, о которых упомянула Ленка Ступкова, являются частью огромного лабиринта подвалов. Итак, представьте себе небольшие альковы в стене подвала, закрытые металлической сеткой. Именно там хранились и хранятся вина, приобретенные у местных виноделов в разные годы. Это уникальный архив. Причем в этих углублениях хранили вина даже некоторые известные чешские актеры, спортсмены и политики. Свой рассказ продолжает Ленка Ступкова.
4: Партнерство между населенными пунктами Шатов и Семерово существует на нескольких уровнях. Например, активные контакты установлены между пожарными частями. Каждый год проводят совместные встречи футболисты. Благодаря этому растет их уровень. Конечно, нужно подчеркнуть и успешные выступления фольклорных ансамблей. Заместитель мэра Семерово, господин Шамил Лак, отлично играет на аккордеоне. А что касается жителей Шатова, то нам больше нравится современная музыка. В настоящее время создается новый рок-ансамбль «Шатовариус». Без преувеличения можно сказать, что мы развиваем словацко-моравское сотрудничество на всех уровнях. Хочу рассказать еще об одном мероприятии. Наши жители готовят очень вкусный гуляш. У нас даже проводятся специальные конкурсы. И в Словакии это традиционное блюдо также пользуется большой популярностью. Когда я в последний раз была в Словакии, то меня угостили гуляшом из баранины. Не все любят это мясо, но этот гуляш был очень вкусным. В нашем населенном пункте тоже занимаются пчеловодством. Но в Семерово пчеловодство по-настоящему процветает. Каждый раз, когда приезжают словацкие гости, они обязательно привозят свой очень вкусный мед.

0: Последний раз жители Шатова и Семерова встречались в мае 2026 года в Моравии. Там они приняли участие в открытии после ремонта пожарной станции. Вот что об этом нам рассказала Петронелла Шемилакова, директор начальной школы в Семерове.
1: Нам рассказали историю о том, как жители восстанавливали здание пожарной части, какие проблемы им пришлось решать. Меня восхитил энтузиазм жителей, их стремление восстановить этот объект. Я считаю, что это очень живописное место. Там были построены красивые дома, разбиты красочные газоны.
0: Несколько лет назад Петронелла Шемилакова также принимала участие в праздновании столетия начальной школы в Шатове. С тех пор сотрудничество между двумя школами активно развивается. Ученики переписываются, регулярно встречаются. Дружба между этими населенными пунктами продолжается. Эстафету приняло молодое поколение. Вновь говорит Петронелла Шемилакова.
1: Мы будем стремиться к тому, чтобы наше сотрудничество развивалось более активно. Мы хотим на регулярной основе приглашать к нам и учителей, и учащихся из Шатова. Мы планируем организовать летний лагерь для детей. Подготовим для юных гостей интересную программу. Нужно знакомиться, поддерживать отношения, подключать к этому молодое поколение. Ведь о прежних контактах до сих пор часто вспоминают нынешние бабушки и дедушки, которые когда-то тоже были учениками этих школ. Вот такие планы мы хотим воплотить в жизнь. Все подготовительные проекты уже обсуждались с представителями местной администрации.
0: В 2027 году состоится юбилейная, 50-я по счету встреча жителей Семерова и Шатова, говорит руководитель администрации Моравского городка Шатов Ленка Ступкова. Как всегда, она с нетерпением ждет встречи со своими словацкими друзьями.
2: План маме тайный.
1: У нас есть план, который мы держим в секрете. На этот раз гостей будет принимать Семерово. Мы обязательно хотим для этой встречи подготовить сюрприз.
0: Дружба между словацким и моравским населенными пунктами продолжается уже 50 лет. Искренние отношения между людьми не знают границ. Их не испортили и социально-политические изменения, произошедшие в наших государствах. За эти годы дружба переросла в искренние семейные связи. Хочется верить, что молодое поколение в Шатове и Семерово будет не только соблюдать традиции, заложенные десятилетия назад, но и развивать их. Друзья, напоминаем, что материалы для этого сюжета собирали Михаил Герцег и Андрей Шевченко.

0: Эта мелодия, неразрывно связанная с международным фестивалем «Братиславская музыкальная лира», впервые прозвучала 23 июня 1966 года, то есть 60 лет назад. В Чехословакии этот новый музыкальный фестиваль стал главным праздником современной популярной музыки. Идею проводить такой фестиваль предложили композиторы Ян Сивачек и Павел Зеленай. Их вдохновил итальянский фестиваль «Сан-Ремо», польский «Сопот» и, конечно, фестиваль «Евровидение». Они провели сложную работу, увенчавшуюся успехом, так как вскоре фестиваль вошел в список европейской фестивальной элиты. Наш коллега по радио, великолепный журналист Павел Зеленай, который, к сожалению, скончался совсем недавно, в свое время поделился воспоминаниями.
1: С Яном Сивачком мы стравили годины.
2: Мы с Яном Сивачиком часами обсуждали словацкую популярную музыку, спорили о том, чего ей не хватает, рассматривали много других вопросов, связанных с этой неисчерпаемой темой. Тогда мы в Союзе словацких композиторов возглавляли рабочую группу, отвечающую за популярную музыку. Уже сейчас, вспоминая те времена, думаю, что решение организовать такой фестиваль в Братиславе было очень смелым. Признаюсь, что мы и не предполагали, что нам все-таки удастся реализовать нашу идею.
0: Однако проект был принят, поэтому нужно было начать подготовку фестиваля.
1: Решили мы виртуальные ситуации.
2: Мы много фантазировали. Кто-то выдвигал какую-то идею, а потом ее защищал, а кто-то, наоборот, ее критиковал. Потом менялись местами. В итоге мы пришли к выводу, что нам следует проводить ежегодный чехословацкий, а еще лучше международный музыкальный фестиваль. Решили, что он должен длиться в течение 4 дней. Это была очень смелая идея. Ведь у нас не было опыта, что касается проведения таких масштабных мероприятий. Однако мы подали заявку на его проведение. Нужно было подготовить проект, и он был представлен 15 октября 1964 года. Первый фестиваль состоялся в 1966 году.
0: Как появилось название нового фестиваля? И об этом нам тоже в свое время рассказал Павел Зеленай.
1: С этим названием это трошка компликованнее.
2: С названием была связана сложная история. Первоначально он назывался «Международный фестиваль популярной песни». Его победители получали приз в виде лиры. Наверное, поэтому публика стала называть фестиваль «Братиславская лира». Такая ситуация продолжалась 2 года. Именно тогда все поняли, что фестиваль пользуется популярностью, хорошо себя зарекомендовал, некоторые высокопоставленные чиновники даже начали поговаривать о том, что проводить его нужно не только в Братиславе, но и в других городах Чехословакии. Но Янко Сивачек и я хотели, чтобы фестиваль проходил именно в Братиславе. Поэтому тогда мы и решили назвать его «Братиславская лира». Это была наша попытка связать фестиваль с Братиславой. И нам это удалось.
0: Конечно, было интересно узнать, кто в самом начале отбирал песни для конкурса.
1: Выборовая порота. Председал чешский художественный складатель редактор Зденек Петр.
2: У нас работало специальное жюри. Его возглавлял чешский композитор Зденек Петр. В первый год жюри выбрало 12 чешских и 12 словацких песен. В правилах конкурса было закреплено именно такое соотношение. Исполнителей оценивало профессиональное жюри. Его председателем был выдающийся музыкант и дирижер Карел Плах.
0: На первом фестивале «Братиславская лира» первое место было присуждено песне словацкого автора, которую исполнил на словацком языке будущая звезда чехословацкой эстрады чех Карел Гот.

Сейчас, друзья, прозвучала песня-победительница «У меня есть сказочный дом». Автор текста Элишка Еленкова рассказала о ее создании в одном из интервью. Музыка и тексты песен были отправлены в Прагу для рассмотрения и утверждения комиссии, говорила Элишка Еленкова. Потом Карел Гот выбрал для исполнения именно «Сказочный дом». Гот потом сказал, что это была очень современная песня. Второе место в 1966 году заняли Эленка Вондрачкова и Марта Кубишева. Они исполнили песню «О бэйби бэйби». А любимцу публики Вальдемару Матушке на фестивале присудили третье место. Им исполненная песня называлась «Уж мудрый чинжак сгас», то есть «Потух, свет в синем доме». В течение десятилетия Братиславская лира была популярным фестивалем, на котором встречались как чехословацкие, так и зарубежные исполнители. Этот сюжет мы завершим песней в исполнении словацкой певицы Ганы Хегеровой. Она была одной из фаворитов первого конкурса. К сожалению, Гана тогда заболела и не смогла выступить. Мы предлагаем вашему вниманию песню, которую Гана Хегерова подготовила для первого фестиваля «Братиславская лира». Она называется «Черт возьми смуток», «Черт забери мою грусть».

0: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут, мои коллеги Таня Житникова, Володя Веселов и Андрей Шевченко, а также Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, наши искренние пожелания удачной новой недели. Агой!
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сечикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний воскресный день. Нас ждет насыщенная программа. После анонса в эфир выйдет постоянная воскресная рубрика «Обратная связь». Затем наши коллеги Михаил Герцог и Андрей Шевченко приглашают нас в радиопутешествие. Они подготовили для вас очередной выпуск нашей рубрики «Окно в мир». А в завершении передачи очередной музыкальный выпуск. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Обратная связь.
1: Уважаемые друзья, я хочу поблагодарить от имени моих коллег всех радиослушателей за письма и мейлы, рапорты о приеме. Нам очень приятно, что письма в адрес русской редакции и в летнее время приходят как от постоянных, так и от новых радиодрузей. А сейчас об одной из главных тем, как вы уже догадываетесь, она связана с викториной РСИ. Напоминаю, что в 2026 году она называется «Живая вода» и посвящается словацким курортам, которые уже давно по праву заслужили высокую международную оценку. Я хочу сообщить вам, что на днях произошли приятные изменения, связанные с победителем тура, посвященного курорту Бардеев. Итак, в процессе жеребьевки стало известно имя победителя. Напоминаю, что им стал слушатель из Туниса. Однако вскоре он сообщил нам, что не сможет приехать в Словакию. Поэтому повезло, выражаясь спортивной терминологией, так называемому запасному победителю викторины. Ну а им стало... Минуту внимания. Наша слушательница из Львова. Олена Борисюк. Мы искренне вас поздравляем, дорогая Олена, и ждем сообщения, связанного с вашей предстоящей поездкой в Словакию на один из лучших словацких курортов, который расположен вблизи старинного города Бардеев. Напоминаем, что там есть что посмотреть, так как этот город был внесен в список мирового природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Очень хочется, чтобы вы, Олена, приехали к нам отдохнуть. С нетерпением ждем вас и, конечно, вашего положительного ответа. За письма с ответами на новый вопрос викторины мы также хотим поблагодарить Марека Писа из Польши и Ольгу Сергеевну Петрову из Екатеринбурга. Спасибо большое за рапорт о приеме, уважаемый Андрей Кузнецов. Мы также хотим исполнить просьбу Юрия Гаврилова из Турсунзаде, который хотел услышать песню в исполнении Марцеллы Лайферовой «Хорошее настроение».

0: И вот на такой музыкальной ноте мы заканчиваем еженедельный обзор ваших писем. В заключении рубрики «Обратная связь» мы хотим поблагодарить всех радиослушателей за внимание. Ждем ваших писем, друзья, а также рапортов о приеме и, конечно, ответов на очередной вопрос нашей викторины. А что касается нас, то в передачах РСИ мы, как всегда, постараемся освещать самые интересные и важные события, которые происходят в Словакии. Как мы уже говорили, рубрика «Обратная связь» по-прежнему будет выходить в эфир. Небольшие изменения будут связаны только с отпускным периодом. И мне осталось сказать, оставайтесь нашими верными радиодрузьями.
1: Окно в мир. Города-побратимы.
0: Семерово – это небольшая словацкая деревня, которая находится в районе Новой Замки. Она расположена на территории плодородной Дунайской низменности. Эта деревня – идеальное место для тех, кто ищет уединение от городской суеты. Ну а что касается маравского населенного пункта Шатов, то он находится недалеко от города Знойма. О нем можно сказать, что это центр виноделия южно-маравского региона Чехии. Эти живописные края – рай для велосипедистов, любителей природы и семейного отдыха. Сегодня, друзья, вас ждет очередная часть нашего сериала, которому мы дали название «Окно в мир». Напоминаем, что он посвящен сотрудничеству словацких городов и муниципалитетов с зарубежными партнерами. Сюжеты готовят коллеги из нашей редакции и из редакции «Радио Регина». В населенных пунктах Семерово и Шатов побывали Михаил Герцек и Андрей Шевченко. Сотрудничество между населенными пунктами Словакии и Моравии, Семерово и Шатов продолжается с 1977 года. Заместитель мэра Шатова Мартин Райноха рассказал Андрею Шевченко, как все когда-то начиналось.
2: В roce 1977 v květnu přijížděla nebo přijíždí na návštěvu okresu Nové Zámky celá delegace ze Znojmského okresu.
3: V maji 1977 года представительная делегация из Знойма прибыла в Nové Zámky. V состав делегации входил и представитель Шатова Štefan Ondrejevič. Тогда он был председателем нашего городского комитета. Иногда происходят удивительные совпадения. За столом переговоров он сидел рядом с председателем Семеровского кооператива Штефаном Розенбергом. Причем тогда он возглавлял Семеровскую администрацию. Именно тогда они и договорились о новой встрече. Их интересовали многие вопросы, связанные с деятельностью местных органов власти, сельскохозяйственных кооперативов, общественных организаций. На майской первой встрече также было подписано соглашение, связанное со спортом, в частности с футбольными командами. И благодаря этому жителей Семерово сразу же пригласили к нам в гости. Произошло это очень быстро.
0: Гостей ждала официальная встреча с жителями, экскурсия на керамическую фабрику, посещение винодельческих предприятий, а потом знакомство с уникальным винным погребом, который всегда привлекал внимание туристов. Любители отдыха на воде также смогли и искупаться. Все это положило начало дружбе между жителями населенных пунктов Семеров и Шатова.
3: На следующий день было подписано соглашение о сотрудничестве, так что мы дружим с 1977 года. Поддерживаем эти отношения по сей день.
0: В Рановскую плотину, где в 1977 году искупались гости из Семерова, часто называют Моравской Адриатикой. Вот как Марик Шемелак, заместитель старосты села Семерово, секретарь местного футбольного клуба, вспоминает времена своего детства.
3: Во время посещений наших моравских друзей мы жили в их семьях. Поскольку мой отец работал в футбольном клубе, то мы жили в доме его коллеги, секретаря Шатовского футбольного клуба господина Тоболки. Мои родители за короткое время выходных очень с ними подружились, поэтому всю нашу семью снова пригласили в Шатово. До сих пор я с удовольствием вспоминаю ту прекрасную неделю. Я также хочу подчеркнуть и то, что Словакия и Чехи поддерживали не только официальные отношения. Жители наших населенных пунктов и искренне подружились. Я считаю, что мне повезло, так как у меня до сих пор сохранились приятные детские воспоминания. Об этих встречах вам могут рассказать многие односельчане.
0: Город Шатов расположен всего в нескольких метрах от границы с Австрией. Напомню, что во времена социализма граница строго охранялась. Пограничники опасались, что в местных винных погребах, которые были почти в каждом доме, могли скрываться или диверсанты, или люди, планирующие нелегально пересечь границу. Поэтому тогда многие винные погреба просто-напросто засыпали. И уже в наше время, то есть спустя годы, были кропотливо восстановлены местными жителями. Благодаря этому в этих краях стал развиваться туризм, связанный с виноделием. Вот что об этом нам рассказала староста Шатова Ленка Ступкова.
4: Была засыпана приблизительно одна треть всех винных погребов. Когда-то у нас было три винных улочки, теперь только две. Все самое интересное связано с главной улицей. Именно там один винный погреб находится рядом с другим. Здесь также находятся погреба винодельческой компании «Зновин». Мы благодарны этой компании, которая в нашем регионе практически положила начало туризму. Несколько позже туристы уже стали посещать погреба, принадлежащие местным виноделам.
0: Погреба крупной винодельческой компании, о которых упомянула Ленка Ступкова, являются частью огромного лабиринта подвалов. Итак, представьте себе небольшие альковы в стене подвала, закрытые металлической сеткой. Именно там хранились и хранятся вина, приобретенные у местных виноделов в разные годы. Это уникальный архив. Причем в этих углублениях хранили вина даже некоторые известные чешские актеры, спортсмены и политики. Свой рассказ продолжает Ленка Ступкова.
4: Партнерство
5: между населенными пунктами Шатов и Семерова существует на нескольких уровнях. Например, активные контакты установлены между пожарными частями. Каждый год проводят совместные встречи футболисты. Благодаря этому растет их уровень. Конечно, нужно подчеркнуть и успешные выступления фольклорных ансамблей. Заместитель мэра Семерова, господин Шемела, отлично играет на аккордеоне. А что касается жителей Шатова, то нам больше нравится современная музыка. В настоящее время создается новый рок-ансамбль «Шатовариус». Без преувеличения можно сказать, что мы развиваем словацко-моравское сотрудничество на всех уровнях. Хочу рассказать еще об одном мероприятии. Наши жители готовят очень вкусный гуляш. У нас даже проводятся специальные конкурсы. И в Словакии это традиционное блюдо также пользуется большой популярностью. Когда я в последний раз была в Словакии, то меня угостили гуляшом из баранины. Не все любят это мясо, но этот гуляш был очень вкусным. В нашем населенном пункте тоже занимаются пчеловодством. Но в Семерово пчеловодство по-настоящему процветает. Каждый раз, когда приезжают словацкие гости, они обязательно привозят свой очень вкусный мед.

0: Последний раз жители Шатова и Семерова встречались в мае 2026 года в Моравии. Там они приняли участие в открытии после ремонта пожарной станции. Вот что об этом нам рассказала Петронелла Шемилакова, директор начальной школы в Семерове.
1: Нам рассказали историю о том, как жители восстанавливали здание пожарной части, какие проблемы им пришлось решать. Меня восхитил энтузиазм жителей, их стремление восстановить этот объект. Я считаю, что это очень живописное место. Там были построены красивые дома, разбиты красочные газоны.
0: Несколько лет назад Петронелла Шемилакова также принимала участие в праздновании столетия начальной школы в Шатове. С тех пор сотрудничество между двумя школами активно развивается. Ученики переписываются, регулярно встречаются. Дружба между этими населенными пунктами продолжается. Эстафету приняло молодое поколение. Вновь говорит Петронелла Шемилакова.
1: Мы будем стремиться к тому, чтобы наше сотрудничество развивалось более активно. Мы хотим на регулярной основе приглашать к нам и учителей, и учащихся из Шатова. Мы планируем организовать летний лагерь для детей. Подготовим для юных гостей интересную программу. Нужно знакомиться, поддерживать отношения, подключать к этому молодое поколение. Ведь о прежних контактах до сих пор часто вспоминают нынешние бабушки и дедушки, которые когда-то тоже были учениками этих школ. Вот такие планы мы хотим воплотить в жизнь. Все подготовительные проекты уже обсуждались с представителями местной администрации.
0: В 2027 году состоится юбилейная, 50-я по счету встреча жителей Семерова и Шатова, говорит руководитель администрации Моравского городка Шатов Ленка Ступкова. Как всегда, она с нетерпением ждет встречи со своими словацкими друзьями.
2: План мы тайный.
1: У нас есть план, который мы держим в секрете. На этот раз гостей будет принимать Семерово. Мы обязательно хотим для этой встречи подготовить сюрприз.
0: Дружба между словацким и моравским населенными пунктами продолжается уже 50 лет. Искренние отношения между людьми не знают границ. Их не испортили и социально-политические изменения, произошедшие в наших государствах. За эти годы дружба переросла в искренние семейные связи. Хочется верить, что молодое поколение в Шатове и Семерово будет не только соблюдать традиции, заложенные десятилетия назад, но и развивать их. Друзья, напоминаем, что материалы для этого сюжета собирали Михаил Герцег и Андрей Шевченко.
3: Музыкальные перекрестки.

0: Эта мелодия, неразрывно связанная с международным фестивалем «Братиславская музыкальная лира», впервые прозвучала 23 июня 1966 года, то есть 60 лет назад. В Чехословакии этот новый музыкальный фестиваль стал главным праздником современной популярной музыки. Идею проводить такой фестиваль предложили композиторы Ян Сивачек и Павел Зеленай. Их вдохновил итальянский фестиваль «Сан-Ремо», польский «Сопот» и, конечно, фестиваль «Евровидение». Они провели сложную работу, увенчавшуюся успехом, так как вскоре фестиваль вошел в список европейской фестивальной элиты. Наш коллега по радио, великолепный журналист Павел Зеленай, который, к сожалению, скончался совсем недавно, в свое время поделился воспоминаниями.
1: С Яном Сивачком мы стравили годины.
2: Мы с Яном Сивачиком часами обсуждали словацкую популярную музыку, спорили о том, чего ей не хватает, рассматривали много других вопросов, связанных с этой неисчерпаемой темой. Тогда мы в Союзе словацких композиторов возглавляли рабочую группу, отвечающую за популярную музыку. Уже сейчас, вспоминая те времена, думаю, что решение организовать такой фестиваль в Братиславе было очень смелым. Признаюсь, что мы и не предполагали, что нам все-таки удастся реализовать нашу идею.
0: Однако проект был принят, поэтому нужно было начать подготовку фестиваля.
1: Решили мы виртуальные ситуации.
2: Мы много фантазировали. Кто-то выдвигал какую-то идею, а потом ее защищал, а кто-то, наоборот, ее критиковал. Потом менялись местами. В итоге мы пришли к выводу, что нам следует проводить ежегодный чехословацкий, а еще лучше международный музыкальный фестиваль. Решили, что он должен длиться в течение 4 дней. Это была очень смелая идея. Ведь у нас не было опыта, что касается проведения таких масштабных мероприятий. Однако мы подали заявку на его проведение. Нужно было подготовить проект, и он был представлен 15 октября 1964 года. Первый фестиваль состоялся в 1966 году.
0: Как появилось название нового фестиваля? И об этом нам тоже в свое время рассказал Павел Зеленай.
1: С этим названием это трошка компликованнее.
2: С названием была связана сложная история. Первоначально он назывался «Международный фестиваль популярной песни». Его победители получали приз в виде лиры. Наверное, поэтому публика стала называть фестиваль «Братиславская лира». Такая ситуация продолжалась 2 года. Именно тогда все поняли, что фестиваль пользуется популярностью, хорошо себя зарекомендовал, некоторые высокопоставленные чиновники даже начали поговаривать о том, что проводить его нужно не только в Братиславе, но и в других городах Чехословакии. Но Янко Сивачек и я хотели, чтобы фестиваль проходил именно в Братиславе. Поэтому тогда мы и решили назвать его «Братиславская лира». Это была наша попытка связать фестиваль с Братиславой. И нам это удалось.
0: Конечно, было интересно узнать, кто в самом начале отбирал песни для конкурса.
1: Выбирала порота. Председал чешский удобный складатель редактор Зденек Петр.
2: У нас работало специальное жюри. Его возглавлял чешский композитор Зденек Петр. В первый год жюри выбрало 12 чешских и 12 словацких песен. В правилах конкурса было закреплено именно такое соотношение. Исполнителей оценивало профессиональное жюри. Его председателем был выдающийся музыкант и дирижер Карел Плах.
0: На первом фестивале «Братиславская лира» первое место было присуждено песне словацкого автора, которую исполнил на словацком языке будущая звезда чехословацкой эстрады чех Карел Готт.

Сейчас, друзья, прозвучала песня-победительница «У меня есть сказочный дом». Автор текста Элишка Еленкова рассказала о ее создании в одном из интервью. Музыка и тексты песен были отправлены в Прагу для рассмотрения и утверждения комиссии, говорила Элишка Еленкова. Потом Карел Готт выбрал для исполнения именно «Сказочный дом». Готт потом сказал, что это была очень современная песня. Второе место в 1966 году заняли Эленка Вондрачкова и Марта Кубишева. Они исполнили песню «О бэйби бэйби». А любимцу публики Вальдермару Матушке на фестивале присудили третье место. Им исполненная песня называлась «Уж мудрый чинжак сгас», то есть «Потух, свет в синем доме». В течение десятилетия Братиславская лира была популярным фестивалем, на котором встречались как чехословацкие, так и зарубежные исполнители. Этот сюжет мы завершим песней в исполнении словацкой певицы Ганны Хегеровой. Она была одной из фаворитов первого конкурса. К сожалению, Ганна тогда заболела и не смогла выступить. Мы предлагаем вашему вниманию песню, которую Ганна Хегерова подготовила для первого фестиваля «Братиславская лира». Она называется «Черт возьми смуток», «Черт забери мою грусть».

Channel, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта RSI, нижнее подчеркивание, russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сечикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний воскресный день. Нас ждет насыщенная программа. После анонса в эфир выйдет постоянная воскресная рубрика «Обратная связь». Затем наши коллеги Михаил Герцог и Андрей Шевченко приглашают нас в радиопутешествие. Они подготовили для вас очередной выпуск нашей рубрики «Окно в мир». А в завершении передачи очередной музыкальный выпуск. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Обратная связь.
1: Уважаемые друзья, я хочу поблагодарить от имени моих коллег всех радиослушателей за письма и мейлы, рапорты о приеме. Нам очень приятно, что письма в адрес русской редакции и в летнее время приходят как от постоянных, так и от новых радиодрузей. А сейчас об одной из главных тем, как вы уже догадываетесь, она связана с викториной РСИ. Напоминаю, что в 2026 году она называется «Живая вода» и посвящается словацким курортам, которые уже давно по праву заслужили высокую международную оценку. Я хочу сообщить вам, что на днях произошли приятные изменения, связанные с победителем тура, посвященного курорту Бардеев. Итак, в процессе жеребьевки стало известно имя победителя. Напоминаю, что им стал слушатель из Туниса. Однако вскоре он сообщил нам, что не сможет приехать в Словакию. Поэтому повезло, выражаясь спортивной терминологией, так называемому запасному победителю викторины. Ну а им стало... Минуту внимания. Наша слушательница из Львова. Олена Борисюк. Мы искренне вас поздравляем, дорогая Олена, и ждем сообщения, связанного с вашей предстоящей поездкой в Словакию на один из лучших словацких курортов, который расположен вблизи старинного города Бардеев. Напоминаем, что там есть что посмотреть, так как этот город был внесен в список мирового природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Очень хочется, чтобы вы, Олена, приехали к нам отдохнуть. С нетерпением ждем вас и, конечно, вашего положительного ответа. За письма с ответами на новый вопрос викторины мы также хотим поблагодарить Марека Писа из Польши,

и Ольгу Сергеевну Петрову из Екатеринбурга. Спасибо большое за рапорт о приеме, уважаемый Андрей Кузнецов. Мы также хотим исполнить просьбу Юрия Гаврилова из Турзунзаде, который хотел услышать песню в исполнении Марцеллы Лайферовой «Хорошее настроение».

0: И вот на такой музыкальной ноте мы заканчиваем еженедельный обзор ваших писем. В заключении рубрики «Обратная связь» мы хотим поблагодарить всех радиослушателей за внимание. Ждем ваших писем, друзья, а также рапортов о приеме и, конечно, ответов на очередной вопрос нашей викторины. А что касается нас, то в передачах РСИ мы, как всегда, постараемся освещать самые интересные и важные события, которые происходят в Словакии. Как мы уже говорили, рубрика «Обратная связь» по-прежнему будет выходить в эфир. Небольшие изменения будут связаны только с отпускным периодом. И мне осталось сказать, оставайтесь нашими верными радиодрузьями.
1: Окно в мир. Города-побратимы.
0: Семерово – это небольшая словацкая деревня, которая находится в районе Новой Замки. Она расположена на территории плодородной Дунайской низменности. Эта деревня – идеальное место для тех, кто ищет уединение от городской суеты. Ну а что касается моравского населенного пункта Шатов, то он находится недалеко от города Знойма. О нем можно сказать, что это центр виноделия южно-моравского региона Чехии. Эти живописные края – рай для велосипедистов, любителей природы и семейного отдыха. Сегодня, друзья, вас ждет очередная часть нашего сериала, которому мы дали название «Окно в мир». Напоминаем, что он посвящен сотрудничеству словацких городов и муниципалитетов с зарубежными партнерами. Сюжеты готовят коллеги из нашей редакции и из редакции «Радио Регина». В населенных пунктах Семерово и Шатов побывали Михаил Герцек и Андрей Шевченко. Сотрудничество между населенными пунктами Словакии и Моравии, Семерово и Шатов продолжается с 1977 года. Заместитель мэра Шатова Мартин Райноха рассказал Андрею Шевченко, как все когда-то начиналось.
2: В roce 1977 v květnu přijížděla nebo přijíždí na návštěvu okresu Nové Zámky celá delegace ze Znojemského okresu.
3: V maji 1977 года представительная делегация из Знойма прибыла в Нové Zámky. В состав делегации входил и представитель Шатова Штефан Андреевич. Тогда он был председателем нашего городского комитета. Иногда происходят удивительные совпадения. За столом переговоров он сидел рядом с председателем Семеровского кооператива Штефаном Розенбергом. Причем тогда он возглавлял Семеровскую администрацию. Именно тогда они и договорились о новой встрече. Их интересовали многие вопросы, связанные с деятельностью местных органов власти, сельскохозяйственных кооперативов, общественных организаций. На майской первой встрече также было подписано соглашение, связанное со спортом, в частности с футбольными командами. И благодаря этому жителей Семерово сразу же пригласили к нам в гости. Произошло это очень быстро.
0: Гостей ждала официальная встреча с жителями, экскурсия на керамическую фабрику, посещение винодельческих предприятий, а потом знакомство с уникальным винным погребом, который всегда привлекал внимание туристов. Любители отдыха на воде также смогли и искупаться. Все это положило начало дружбе между жителями населенных пунктов Семеров и Шатова.
3: На следующий день было подписано соглашение о сотрудничестве, так что мы дружим с 1977 года. Поддерживаем эти отношения по сей день.
0: В Рановскую плотину, где в 1977 году искупались гости из Семерова, часто называют Моравской Адриатикой. Вот как Марик Шемелак, заместитель старосты села Семерово, секретарь местного футбольного клуба, вспоминает времена своего детства.
3: Во время посещений наших моравских друзей мы жили в их семьях. Поскольку мой отец работал в футбольном клубе, то мы жили в доме его коллеги, секретаря Шатовского футбольного клуба господина Тоболки. Мои родители за короткое время выходных очень с ними подружились, поэтому всю нашу семью снова пригласили в Шатов. До сих пор я с удовольствием вспоминаю ту прекрасную неделю. Я также хочу подчеркнуть и то, что Словакия и Чехи поддерживали не только официальные отношения. Жители наших населенных пунктов искренне подружились. Я считаю, что мне повезло, так как у меня до сих пор сохранились приятные детские воспоминания. Об этих встречах вам могут рассказать многие односельчане.
0: Город Шатов расположен всего в нескольких метрах от границы с Австрией. Напомню, что во времена социализма граница строго охранялась. Пограничники опасались, что в местных винных погребах, которые были почти в каждом доме, могли скрываться или диверсанты, или люди, планирующие нелегально пересечь границу. Поэтому тогда многие винные погреба просто-напросто засыпали. И уже в наше время, то есть спустя годы, были кропотливо восстановлены местными жителями. Благодаря этому в этих краях стал развиваться туризм, связанный с виноделием. Вот что об этом нам рассказала староста Шатова Ленка Ступкова.
4: Была засыпана приблизительно одна треть всех винных погребов. Когда-то у нас было три винных улочки, теперь только две. Все самое интересное связано с главной улицей. Именно там один винный погреб находится рядом с другим. Здесь также находятся погреба винодельческой компании «Зновин». Мы благодарны этой компании, которая в нашем регионе практически положила начало туризму. Несколько позже туристы уже стали посещать погреба, принадлежащие местным виноделам.
0: Погреба крупной винодельческой компании, о которых упомянула Ленка Ступкова, являются частью огромного лабиринта подвалов. Итак, представьте себе небольшие альковы в стене подвала, закрытые металлической сеткой. Именно там хранились и хранятся вина, приобретенные у местных виноделов в разные годы. Это уникальный архив. Причем в этих углублениях хранили вина даже некоторые известные чешские актеры, спортсмены и политики. Свой рассказ продолжает Ленка Ступкова.
4: Партнерство между населенными пунктами Шатов и Семерово существует на нескольких уровнях. Например, активные контакты установлены между пожарными частями. Каждый год проводят совместные встречи футболисты. Благодаря этому растет их уровень. Конечно, нужно подчеркнуть и успешные выступления фольклорных ансамблей. Заместитель мэра Семерово, господин Шамил Лак, отлично играет на аккордеоне. А что касается жителей Шатова, то нам больше нравится современная музыка. В настоящее время создается новый рок-ансамбль «Шатовариус». Без преувеличения можно сказать, что мы развиваем словацко-моравское сотрудничество на всех уровнях. Хочу рассказать еще об одном мероприятии. Наши жители готовят очень вкусный гуляш. У нас даже проводятся специальные конкурсы. И в Словакии это традиционное блюдо также пользуется большой популярностью. Когда я в последний раз была в Словакии, то меня угостили гуляшом из баранины. Не все любят это мясо, но этот гуляш был очень вкусным. В нашем населенном пункте тоже занимаются пчеловодством. Но в Семерово пчеловодство по-настоящему процветает. Каждый раз, когда приезжают словацкие гости, они обязательно привозят свой очень вкусный мед.

0: Последний раз жители Шатова и Семерова встречались в мае 2026 года в Моравии. Там они приняли участие в открытии после ремонта пожарной станции. Вот что об этом нам рассказала Петронелла Шемилакова, директор начальной школы в Семерове.
1: Нам рассказали историю о том, как жители восстанавливали здание пожарной части, какие проблемы им пришлось решать. Меня восхитил энтузиазм жителей, их стремление восстановить этот объект. Я считаю, что это очень живописное место. Там были построены красивые дома, разбиты красочные газоны.
0: Несколько лет назад Петронелла Шемилакова также принимала участие в праздновании столетия начальной школы в Шатове. С тех пор сотрудничество между двумя школами активно развивается. Ученики переписываются, регулярно встречаются. Дружба между этими населенными пунктами продолжается. Эстафету приняло молодое поколение. Вновь говорит Петронелла Шемилакова.
1: Мы будем стремиться к тому, чтобы наше сотрудничество развивалось более активно. Мы хотим на регулярной основе приглашать к нам и учителей, и учащихся из Шатова. Мы планируем организовать летний лагерь для детей. Подготовим для юных гостей интересную программу. Нужно знакомиться, поддерживать отношения, подключать к этому молодое поколение. Ведь о прежних контактах до сих пор часто вспоминают нынешние бабушки и дедушки, которые когда-то тоже были учениками этих школ. Вот такие планы мы хотим воплотить в жизнь. Все подготовительные проекты уже обсуждались с представителями местной администрации.
0: В 2027 году состоится юбилейная, 50-я по счету встреча жителей Семерова и Шатова, говорит руководитель администрации моравского городка Шатов Ленка Ступкова. Как всегда, она с нетерпением ждет встречи со своими словацкими друзьями.
2: План мамы тайный.
1: У нас есть план, который мы держим в секрете. На этот раз гостей будет принимать Семерово. Мы обязательно хотим для этой встречи подготовить сюрприз.
0: Дружба между словацким и моравским населенными пунктами продолжается уже 50 лет. Искренние отношения между людьми не знают границ. Их не испортили и социально-политические изменения, произошедшие в наших государствах. За эти годы дружба переросла в искренние семейные связи. Хочется верить, что молодое поколение в Шатове и Семерово будет не только соблюдать традиции, заложенные десятилетия назад, но и развивать их. Друзья, напоминаем, что материалы для этого сюжета собирали Михаил Герцег и Андрей Шевченко.

0: эта мелодия, неразрывно связанная с международным фестивалем «Братиславская музыкальная лира», впервые прозвучала 23 июня 1966 года, то есть 60 лет назад. В Чехословакии этот новый музыкальный фестиваль стал главным праздником современной популярной музыки. Идею проводить такой фестиваль предложили композиторы Ян Сивачек и Павел Зеленай. Их вдохновил итальянский фестиваль «Сан-Ремо», польский «Сопот» и, конечно, фестиваль «Евровидение». Они провели сложную работу, увенчавшуюся успехом, так как вскоре фестиваль вошел в список европейской фестивальной элиты. Наш коллега по радио, великолепный журналист Павел Зеленай, который, к сожалению, скончался совсем недавно, в свое время поделился воспоминаниями.
1: С Яном Сивачком мы стравили годины.
2: Мы с Яном Сивачиком часами обсуждали словацкую популярную музыку, спорили о том, чего ей не хватает, рассматривали много других вопросов, связанных с этой неисчерпаемой темой. Тогда мы в Союзе словацких композиторов возглавляли рабочую группу, отвечающую за популярную музыку. Уже сейчас, вспоминая те времена, думаю, что решение организовать такой фестиваль в Братиславе было очень смелым. Признаюсь, что мы и не предполагали, что нам все-таки удастся реализовать нашу идею.
0: Однако проект был принят, поэтому нужно было начать подготовку фестиваля.
1: Решили мы виртуальные ситуации.
2: Мы много фантазировали. Кто-то выдвигал какую-то идею, а потом ее защищал, а кто-то, наоборот, ее критиковал. Потом менялись местами. В итоге мы пришли к выводу, что нам следует проводить ежегодный чехословацкий, а еще лучше международный музыкальный фестиваль. Решили, что он должен длиться в течение 4 дней. Это была очень смелая идея. Ведь у нас не было опыта, что касается проведения таких масштабных мероприятий. Однако мы подали заявку на его проведение. Нужно было подготовить проект, и он был представлен 15 октября 1964 года. Первый фестиваль состоялся в 1966 году.
0: Как появилось название нового фестиваля? И об этом нам тоже в свое время рассказал Павел Зеленай.
1: С этим названием это трошка компликованнее.
2: С названием была связана сложная история. Первоначально он назывался «Международный фестиваль популярной песни». Его победители получали приз в виде лиры. Наверное, поэтому публика стала называть фестиваль «Братиславская лира». Такая ситуация продолжалась 2 года. Именно тогда все поняли, что фестиваль пользуется популярностью, хорошо себя зарекомендовал, некоторые высокопоставленные чиновники даже начали поговаривать о том, что проводить его нужно не только в Братиславе, но и в других городах Чехословакии. Но Янко Сивачек и я хотели, чтобы фестиваль проходил именно в Братиславе. Поэтому тогда мы и решили назвать его «Братиславская лира». Это была наша попытка связать фестиваль с Братиславой. И нам это удалось.
0: Конечно, было интересно узнать, кто в самом начале отбирал песни для конкурса.
1: Выбирала порота. Председал чешский удобный складатель, редактор Зденек Петр.
2: У нас работало специальное жюри. Его возглавлял чешский композитор Зденек Петр. В первый год жюри выбрало 12 чешских и 12 словацких песен. В правилах конкурса было закреплено именно такое соотношение. Исполнителей оценивало профессиональное жюри. Его председателем был выдающийся музыкант и дирижер Карел Плах.
0: На первом фестивале «Братиславская лира» первое место было присуждено песне словацкого автора, которую исполнил на словацком языке будущая звезда чехословацкой эстрады чех Карел Гот.

Сейчас, друзья, прозвучала песня-победительница «У меня есть сказочный дом». Автор текста Элишка Еленкова рассказала о ее создании в одном из интервью. Музыка и тексты песен были отправлены в Прагу для рассмотрения и утверждения комиссии, говорила Элишка Еленкова. Потом Карел Готт выбрал для исполнения именно «Сказочный дом». Готт потом сказал, что это была очень современная песня. Второе место в 1966 году заняли Эленка Вондрачкова и Марта Кубишева. Они исполнили песню «О бэйби бэйби». А любимцу публики Вальдермар Мару Матушке на фестивале присудили третье место. Им исполненная песня называлась «Уж мудрый чинжак сгас», то есть «Потух свет в синем доме». В течение десятилетия Братиславская лира была популярным фестивалем, на котором встречались как чехословацкие, так и зарубежные исполнители. Этот сюжет мы завершим песней в исполнении словацкой певицы Ганы Хегеровой. Она была одной из фаворитов первого конкурса. К сожалению, Гана тогда заболела и не смогла выступить. Мы предлагаем вашему вниманию песню, которую Гана Хегерова подготовила для первого фестиваля «Братиславская лира». Она называется «Черт возьми смуток», «Черт забери мою грусть».

0: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут, мои коллеги Таня Житникова, Володя Веселов и Андрей Шевченко, а также Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, наши искренние пожелания удачной новой недели. Агой!
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытная 1, PO Box 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сечикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний воскресный день. Нас ждет насыщенная программа. После анонса в эфир выйдет постоянная воскресная рубрика «Обратная связь». Затем наши коллеги Михаил Герцог и Андрей Шевченко приглашают нас в радиопутешествие. Они подготовили для вас очередной выпуск нашей рубрики «Окно в мир». А в завершении передачи очередной музыкальный выпуск. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Обратная связь.
1: Уважаемые друзья, я хочу поблагодарить от имени моих коллег всех радиослушателей за письма, имейлы, рапорты о приеме. Нам очень приятно, что письма в адрес русской редакции и в летнее время приходят как от постоянных, так и от новых радиодрузей. А сейчас об одной из главных тем, как вы уже догадываетесь, она связана с викториной РСИ. Напоминаю, что в 2026 году она называется «Живая вода» и посвящается словацким курортам, которые уже давно по праву заслужили высокую международную оценку. Я хочу сообщить вам, что на днях произошли приятные изменения, связанные с победителем тура, посвященного курорту Бардеев. Итак, в процессе жеребьевки стало известно имя победителя. Напоминаю, что им стал слушатель из Туниса. Однако вскоре он сообщил нам, что не сможет приехать в Словакию. Поэтому повезло, выражаясь спортивной терминологией, так называемому запасному победителю викторины. Ну а им стало... Минуту внимания. Наша слушательница из Львова. Олена Борисюк. Мы искренне вас поздравляем, дорогая Олена, и ждем сообщения, связанного с вашей предстоящей поездкой в Словакию на один из лучших словацких курортов, который расположен вблизи старинного города Бардеев. Напоминаем, что там есть что посмотреть, так как этот город был внесен в список мирового природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Очень хочется, чтобы вы, Олена, приехали к нам отдохнуть. С нетерпением ждем вас и, конечно, вашего положительного ответа. За письма с ответами на новый вопрос викторины мы также хотим поблагодарить Марика Писа из Польши и Ольгу Сергеевну Петрову из Екатеринбурга. Спасибо большое за рапорт о приеме, уважаемый Андрей Кузнецов. Мы также хотим исполнить просьбу Юрия Гаврилова из Турсунзаде, который хотел услышать песню в исполнении Марцеллы Лайферовой «Хорошее настроение».

0: И вот на такой музыкальной ноте мы заканчиваем еженедельный обзор ваших писем. В заключении рубрики «Обратная связь» мы хотим поблагодарить всех радиослушателей за внимание. Ждем ваших писем, друзья, а также рапортов о приеме и, конечно, ответов на очередной вопрос нашей викторины. А что касается нас, то в передачах РСИ мы, как всегда, постараемся освещать самые интересные и важные события, которые происходят в Словакии. Как мы уже говорили, рубрика «Обратная связь» по-прежнему будет выходить в эфир. Небольшие изменения будут связаны только с отпускным периодом. И мне осталось сказать, оставайтесь нашими верными радиодрузьями.
1: Окно в мир. Города-побратимы.
0: Семерово – это небольшая словацкая деревня, которая находится в районе Новой Замки. Она расположена на территории плодородной Дунайской низменности. Эта деревня – идеальное место для тех, кто ищет уединение от городской суеты. Ну а что касается моравского населенного пункта Шатов, то он находится недалеко от города Знойма. О нем можно сказать, что это центр виноделия южно-моравского региона Чехии. Эти живописные края – рай для велосипедистов, любителей природы и семейного отдыха. Сегодня, друзья, вас ждет очередная часть нашего сериала, которому мы дали название «Окно в мир». Напоминаем, что он посвящен сотрудничеству словацких городов и муниципалитетов с зарубежными партнерами. Сюжеты готовят коллеги из нашей редакции и из редакции «Радио Регина». В населенных пунктах Семерово и Шатов побывали Михаил Герцег и Андрей Шевченко. Сотрудничество между населенными пунктами Словакии и Моравии, Семерово и Шатов продолжается с 1977 года. Заместитель мэра Шатова Мартин Райноха рассказал Андрею Шевченко, как все когда-то начиналось.
2: В roce 1977 v květnu přijížděla nebo přijíždí na návštěvu okresu Nové Zámky celá delegace ze Znojmského okresu.
3: V maji 1977 года представительная делегация из Знойма прибыла в Новые Замки. В состав делегации входил и представитель Шатова Штефан Андреевич. Тогда он был председателем нашего городского комитета. Иногда происходят удивительные совпадения. За столом переговоров он сидел рядом с председателем Семеровского кооператива Штефаном Розенбергом. Причем тогда он возглавлял Семеровскую администрацию. Именно тогда они и договорились о новой встрече. Их интересовали многие вопросы, связанные с деятельностью местных органов власти, сельскохозяйственных кооперативов, общественных организаций. На майской первой встрече также было подписано соглашение, связанное со спортом, в частности с футбольными командами. И благодаря этому жителей Семерово сразу же пригласили к нам в гости. Произошло это очень быстро.
0: Гостей ждала официальная встреча с жителями, экскурсия на керамическую фабрику, посещение винодельческих предприятий, а потом знакомство с уникальным винным погребом, который всегда привлекал внимание туристов. Любители отдыха на воде также смогли и искупаться. Все это положило начало дружбе между жителями населенных пунктов Семеров и Шатова.
3: На следующий день было подписано соглашение о сотрудничестве, так что мы дружим с 1977 года. Поддерживаем эти отношения по сей день.
0: В Рановскую плотину, где в 1977 году искупались гости из Семерова, часто называют Моравской Адриатикой. Вот как Марик Шемелак, заместитель старосты села Семерово, секретарь местного футбольного клуба, вспоминает времена своего детства.
3: Во время посещений наших моравских друзей мы жили в их семьях. Поскольку мой отец работал в футбольном клубе, то мы жили в доме его коллеги, секретаря Шатовского футбольного клуба господина Тоболки. Мои родители за короткое время выходных очень с ними подружились, поэтому всю нашу семью снова пригласили в Шатов. До сих пор я с удовольствием вспоминаю ту прекрасную неделю. Я также хочу подчеркнуть и то, что Словакия и Чехия поддерживали не только официальные отношения. Жители наших населенных пунктов искренне подружились. Я считаю, что мне повезло, так как у меня до сих пор сохранились приятные детские воспоминания. Об этих встречах вам могут рассказать многие односельчане.
0: Город Шатов расположен всего в нескольких метрах от границы с Австрией. Напомню, что во времена социализма граница строго охранялась. Пограничники опасались, что в местных винных погребах, которые были почти в каждом доме, могли скрываться или диверсанты, или люди, планирующие нелегально пересечь границу. Поэтому тогда многие винные погреба просто-напросто засыпали. И уже в наше время, то есть спустя годы, были кропотливо восстановлены местными жителями. Благодаря этому в этих краях стал развиваться туризм, связанный с виноделием. Вот что об этом нам рассказала староста Шатова Ленка Ступкова.
4: Была засыпана приблизительно одна треть всех винных погребов. Когда-то у нас было три винных улочки, теперь только две. Все самое интересное связано с главной улицей. Именно там один винный погреб находится рядом с другим. Здесь также находятся погреба винодельческой компании «Зновин». Мы благодарны этой компании, которая в нашем регионе практически положила начало туризму. Несколько позже туристы уже стали посещать погреба, принадлежащие местным виноделам.
0: Погреба крупной винодельческой компании, о которых упомянула Ленка Ступкова, являются частью огромного лабиринта подвалов. Итак, представьте себе небольшие альковы в стене подвала, закрытые металлической сеткой. Именно там хранились и хранятся вина, приобретенные у местных виноделов в разные годы. Это уникальный архив. Причем в этих углублениях хранили вина даже некоторые известные чешские актеры, спортсмены и политики. Свой рассказ продолжает Ленка Ступкова.
4: Партнерство между населенными пунктами Шатов и Семерово существует на нескольких уровнях. Например, активные контакты установлены между пожарными частями. Каждый год проводят совместные встречи футболисты. Благодаря этому растет их уровень. Конечно, нужно подчеркнуть и успешные выступления фольклорных ансамблей. Заместитель мэра Семерово, господин Шамилак, отлично играет на аккордеоне. А что касается жителей Шатова, то нам больше нравится современная музыка. В настоящее время создается новый рок-ансамбль «Шатовариус». Без преувеличения можно сказать, что мы развиваем словацко-моравское сотрудничество на всех уровнях. Хочу рассказать еще об одном мероприятии. Наши жители готовят очень вкусный гуляш. У нас даже проводятся специальные конкурсы. И в Словакии это традиционное блюдо также пользуется большой популярностью. Когда я в последний раз была в Словакии, то меня угостили гуляшом из баранины. Не все любят это мясо, но этот гуляш был очень вкусным. В нашем населенном пункте тоже занимаются пчеловодством. Но в Семерово пчеловодство по-настоящему процветает. Каждый раз, когда приезжают словацкие гости, они обязательно привозят свой очень вкусный мед.

0: Последний раз жители Шатова и Семерова встречались в мае 2026 года в Моравии. Там они приняли участие в открытии после ремонта пожарной станции. Вот что об этом нам рассказала Петронелла Шемелакова, директор начальной школы в Семерове.
1: Нам рассказали историю о том, как жители восстанавливали здание пожарной части, какие проблемы им пришлось решать. Меня восхитил энтузиазм жителей, их стремление восстановить этот объект. Я считаю, что это очень живописное место. Там были построены красивые дома, разбиты красочные газоны.
0: Несколько лет назад Петронелла Шемелакова также принимала участие в праздновании столетия начальной школы в Шатове. С тех пор сотрудничество между двумя школами активно развивается. Ученики переписываются, регулярно встречаются. Дружба между этими населенными пунктами – продолжается. Эстафету приняло молодое поколение. Вновь говорит Петронелла Шемелакова.
1: Мы будем стремиться к тому, чтобы наше сотрудничество развивалось более активно. Мы хотим на регулярной основе приглашать к нам и учителей, и учащихся из Шатова. Мы планируем организовать летний лагерь для детей. Подготовим для юных гостей интересную программу. Нужно знакомиться, поддерживать отношения, подключать к этому молодое поколение. Ведь о прежних контактах до сих пор часто вспоминают нынешние бабушки и дедушки, которые когда-то тоже были учениками этих школ. Вот такие планы мы хотим воплотить в жизнь. Все подготовительные проекты уже обсуждались с представителями местной администрации.
0: В 2027 году состоится юбилейная, 50-я по счету встреча жителей Семерова и Шатова, говорит руководитель администрации Моравского городка Шатов Ленка Ступкова. Как всегда, она с нетерпением ждет встречи со своими словацкими друзьями.
2: План маме тайный.
1: У нас есть план, который мы держим в секрете. На этот раз гостей будет принимать Семерово. Мы обязательно хотим для этой встречи подготовить сюрприз.
0: Дружба между словацким и моравским населенными пунктами продолжается уже 50 лет. Искренние отношения между людьми не знают границ. Их не испортили и социально-политические изменения, произошедшие в наших государствах. За эти годы дружба переросла в искренние семейные связи. Хочется верить, что молодое поколение в Шатове и Семерово будет не только соблюдать традиции, заложенные десятилетия назад, но и развивать их. Друзья, напоминаем, что материалы для этого сюжета собирали Михаил Герцек и Андрей Шевченко.

0: Эта мелодия, неразрывно связанная с международным фестивалем «Братиславская музыкальная лира», впервые прозвучала 23 июня 1966 года, то есть 60 лет назад. В Чехословакии этот новый музыкальный фестиваль стал главным праздником современной популярной музыки. Идею проводить такой фестиваль предложили композиторы Ян Сивачек и Павел Зеленай. Их вдохновил итальянский фестиваль «Сан-Ремо», польский «Сопот» и, конечно, фестиваль «Евровидение». Они провели сложную работу, увенчавшуюся успехом, так как вскоре фестиваль вошел в список европейской фестивальной элиты. Наш коллега по радио, великолепный журналист Павел Зеленай, который, к сожалению, скончался совсем недавно, в свое время поделился воспоминаниями.
1: С Яном Сивачком мы стравили годины.
2: Мы с Яном Сивачиком часами обсуждали словацкую популярную музыку, спорили о том, чего ей не хватает, рассматривали много других вопросов, связанных с этой неисчерпаемой темой. Тогда мы в Союзе словацких композиторов возглавляли рабочую группу, отвечающую за популярную музыку. Уже сейчас, вспоминая те времена, думаю, что решение организовать такой фестиваль в Братиславе было очень смелым. Признаюсь, что мы и не предполагали, что нам все-таки удастся реализовать нашу идею.
0: Однако проект был принят, поэтому нужно было начать подготовку фестиваля.
2: Мы много фантазировали. Кто-то выдвигал какую-то идею, а потом ее защищал, а кто-то, наоборот, ее критиковал. Потом менялись местами. В итоге мы пришли к выводу, что нам следует проводить ежегодный чехословацкий, а еще лучше международный музыкальный фестиваль. Решили, что он должен длиться в течение 4 дней. Это была очень смелая идея. Ведь у нас не было опыта, что касается проведения таких масштабных мероприятий. Однако мы подали заявку на его проведение. Нужно было подготовить проект, и он был представлен 15 октября 1964 года. Первый фестиваль состоялся в 1966 году.
0: Как появилось название нового фестиваля? И об этом нам тоже в свое время рассказал Павел Зеленай.
1: С тем названием это трошка компликованнее.
2: С названием была связана сложная история. Первоначально он назывался «Международный фестиваль популярной песни». Его победители получали приз в виде лиры. Наверное, поэтому публика стала называть фестиваль «Братиславская лира». Такая ситуация продолжалась 2 года. Именно тогда все поняли, что фестиваль пользуется популярностью, хорошо себя зарекомендовал, некоторые высокопоставленные чиновники даже начали поговаривать о том, что проводить его нужно не только в Братиславе, но и в других городах Чехословакии. Но Янко Сивачек и я хотели, чтобы фестиваль проходил именно в Братиславе. Поэтому тогда мы и решили назвать его «Братиславская лира». Это была наша попытка связать фестиваль с Братиславой. И нам это удалось.
0: Конечно, было интересно узнать, кто в самом начале отбирал песни для конкурса.
1: Выборная порота.
2: У нас работало специальное жюри. Его возглавлял чешский композитор Зденек Петр. В первый год жюри выбрало 12 чешских и 12 словацких песен. В правилах конкурса было закреплено именно такое соотношение. Исполнителей оценивало профессиональное жюри. Его председателем был выдающийся музыкант и дирижер Карел Влах.
0: На первом фестивале «Братиславская лира» первое место было присуждено песне словацкого автора, которую исполнил на словацком языке будущая звезда чехословацкой эстрады чех Карел Гот.

Сейчас, друзья, прозвучала песня-победительница «У меня есть сказочный дом». Автор текста Элишка Еленкова рассказала о ее создании в одном из интервью. Музыка и тексты песен были отправлены в Прагу для рассмотрения и утверждения комиссии, говорила Элишка Еленкова. Потом Карел Готт выбрал для исполнения именно «Сказочный дом». Готт потом сказал, что это была очень современная песня. Второе место в 1966 году заняли Эленка Вондрачкова и Марта Кубишева. Они исполнили песню «О бэйби бэйби». А любимцу публики Вальдермар Матушки на фестивале присудили третье место. Им исполненная песня называлась «Уж модрый чинжак сгас», то есть «Потух, свет в синем доме». В течение десятилетия Братиславская лира была популярным фестивалем, на котором встречались как чехословацкие, так и зарубежные исполнители. Этот сюжет мы завершим песней в исполнении словацкой певицы Ганны Хегеровой. Она была одной из фаворитов первого конкурса. К сожалению, Ганна тогда заболела и не смогла выступить. Мы предлагаем вашему вниманию песню, которую Ганна Хегерова подготовила для первого фестиваля «Братиславская лира». Она называется «Черт возьми смуток», «Черт забери мою грусть».

0: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут, мои коллеги Таня Житникова, Володя Веселов и Андрей Шевченко, а также Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, наши искренние пожелания удачной новой недели. Агой!
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.